0: візьме башень, а тужбі.
1: Радіо Словакія Інтернешнл. Словакія сьогодні.
2: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Согласно экономическому докладу по Словакии, опубликованному в четверг Организацией экономического сотрудничества и развития, рост внутреннего продукта страны, как ожидается, достигнет 0,7% в этом году и ускорится до 1,6% в 2027 году. В докладе рекомендуется отменить налог на транзакции, сократить субсидии на энергоносители и выплаты 13-х пенсий, а также сократить отпуск по уходу за ребенком и ограничить досрочный выход на пенсию. Словакия готова помочь Венесуэле справиться с последствиями землетрясения, произошедшего в стране в четверг 25 июня, о чем заявил президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини, выражая глубокое соболезнование народу Венесуэлы в связи с разрушительным землетрясением. «Наши мысли с жертвами и их семьями», – написал Пеллегрини. По его словам, масштабы катастрофы огромны, и страдания людей не должны оставаться незамеченными. Он считает, что благодаря совместным усилиям международного сообщества и взаимной солидарности можно будет хотя бы частично облегчить эти страдания и способствовать постепенному восстановлению пострадавших районов. В четверг министры иностранных дел Словацкой Республики и Украины Юрай Бланар и Андрей Сибига провели телефонный разговор, посвященный организации запланированных переговоров на межправительственном и двустороннем уровнях. Они подтвердили, что следующая встреча правительств двух стран состоится на Украине, во Львове. Об этом договорились премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Гданьске на конференции по восстановлению Украины. Глава украинской дипломатии также подтвердил, что президент Владимир Зеленский заинтересован в посещении Братиславы. Страны Вышеградской группы прибудут на саммит НАТО в Анкаре в этом году с единой позицией, которая обсуждалась на встрече министров обороны Чехии, Венгрии, Польши и Словакии 25 июня в Будапеште. Как сообщает венгерский портал «Индекс», об этом говорил министр обороны Словакии Роберт Калиняк. По словам министра обороны Словакии в Будапеште, помимо развития инфраструктуры, обсуждались также военное сотрудничество, укрепление оборонной промышленности и возможности сотрудничества в области защиты от беспилотников. Гуманитарная помощь, предоставленная Словакии, Боснии, Герцеговине через Министерство внутренних дел Словацкой Республики, составляет ровно 63 790 евро. Груз весом почти 5 тонн содержал продукты питания и средства гигиены, школьные принадлежности, предметы для сил безопасности и служб экстренной помощи. В МВД напомнили, что Босния и Герцеговина входят в число наиболее уязвимых стран Западных Балкан с точки зрения безопасности. Министерство окружающей среды Словацкой Республики совместно с отраслевыми организациями в эти дни отмечает Международный день Дуная. В четверг они подготовили мероприятие, посвященное Дню Дуная, в рамках которого в Братиславском водном саду будет проведен ряд образовательных акций, интерактивных игр и конкурсов для детей из начальных и средних школ. В рамках антинаркотической операции «УРУС» полиция задержала уже 14 человек. По словам министра внутренних дел Матуша Шутая Эштока, это лица, занимающие высшие должности в международной организованной преступной группировке. Полиция также предъявила обвинение 9 лицам, 8 из которых из Словакии, 1 из Чехии. В ходе операции было изъято почти 5 тонн наркотиков, предназначенных для международной перевозки.
1: Тема дня.
2: Премьер-министр Роберт Фицо заявил 25 июня на конференции по восстановлению Украины в Гданьске, что война на Украине не имеет военного решения, и Европейский Союз должен поддержать мирные инициативы. По его словам, послевоенное восстановление страны будет проще, если войну удастся как можно скорее закончить путем переговоров. Эта разрушительная война не имеет военного решения и может закончиться только за столом переговоров, сказал Фицо. По словам премьер-министра, Словакия выступает за уважение международного права на основе устава ООН и давно призывает к более интенсивным дипломатическим усилиям. Фицо предупредил, что без прекращения войны не удастся полностью восстановить суверенитет страны, построить ее процветание или создать условия для возвращения миллионов ее граждан. Без прекращения войны не удастся восстановить демократию, построить новую процветающую европейскую Украину, подчеркнул Фицо, добавив, что скорейший мир означает меньший ущерб и более легкое восстановление. В качестве значимого примера практического сотрудничества между Словакией и Украиной словацкий премьер привел энергетику. Он указал на программу стоимостью около 100 миллионов евро, направленную на укрепление украинской электроэнергетической системы и расширение электроснабжения между Вельки Капушанами и Мукачево. Фицо также заявил, что Словакия поддерживает Карпатскую инициативу как платформу для сотрудничества между Словакией, Украиной и Польшей и готовится к совместной встрече правительств этих трех стран.
3: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. Затем в нашей спортивной рубрике мы вернемся ровно на 50 лет назад. 20 июня 1976 года чехословацкая национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы. Вот такой будет наша программа. Надеемся, друзья, что вы вновь узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
3: Друзья, недавно весь мир отметил Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Этот праздник, отмечаемый ежегодно 29 мая, посвящен всем мужчинам и женщинам, которые служили и служат в миротворческих миссиях ООН, известных как «Голубые каски». Международный день миротворцев ООН посвящен тем, кто отдал свою жизнь за мир, а также является выражением признательности за профессионализм, мужество и самоотверженность военнослужащих, сотрудников полиции и гражданского персонала, работающих в зонах повышенного риска по всему миру. Сегодня мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. После 1 января 1993 года часть военнослужащих бывшего объединенного чехословацкого батальона миротворческой миссии «УМПРОФОР» Организации Объединенных Наций, действовавшей в 1992-1995 годах на территории стран бывшей Югославии, осталась на Балканах. 1 мая 1993 года к этой миссии присоединился легендарный инженерный батальон численностью почти 600 человек. Военнослужащие готовились к своей первой миссии на учебной базе ООН в Нитре в составе тогдашней инженерной бригады в Середе. Первым успешным командиром стал полковник Любомир Коланчик. Его безупречную работу впоследствии продолжил другой командир, полковник Даниил Костра.
4: Наши саперы строили дороги, мосты, наблюдательные пункты, полевые госпитали, все, что было связано с саперным обеспечением. В моем случае особенность заключалась в том, что у меня были люди в 26 местах по всей территории бывшей Югославии.
3: С 1998 по 2008 год словаки служили в миссии УНДОВ по поддержанию перемирия между Израилем и Сирией на Голландских высотах. Словаки также 4 года служили под флагом ООН на африканском континенте в 2000 и 2004 годах в Эритрее, а позже и в Восточном Тиморе. Старейшая миссия вооруженных сил ООН – это миссия с названием УНФИЦИП по поддержанию мира на Кипре. Наши военные исполняют там свои обязанности непрерывно с 2001 года. Более подробно об этом нам рассказал командир наблюдательного пункта, старший сержант Густав Кубица.
4: Наблюдательный пункт, которым я командую, расположен в населенном пункте Пила. Здесь проживают киприоты с турецким, кипрским и греческим гражданством. Таким образом, этот наблюдательный пункт находится в буферной зоне. Уникальность этого поселка и этого положения заключается в том, что граница фактически проходит непосредственно через наш пост. Мы контролируем турецкое и греческое кафе, патрулируем буферную зону. Нас здесь шестеро. Патрулирование происходит в центральном пункте, где всегда находится один член команды, а еще двое патрулируют на патрульной машине по установленному маршруту.
3: Позиция патруля, где дислоцированы словацкие военнослужащие на Кипре, поистине уникальна, поскольку с одной стороны находится минарет, а с другой – церковь. По словам патрульных, они полностью принимают образ жизни местных жителей, и наши военнослужащие находятся там ради единственной цели – чтобы следить за мирным сосуществованием жителей. Представители вооруженных сил Словакии показывают хорошие результаты не только на Кипре, но и на других зарубежных базах. Регулярные доклады командиров миссий и операций, прибывающих в Словакию, имеют общий знаменатель. На словацких военных можно положиться. Давайте теперь перенесемся в прошлое на площадь Святоплука в Нитре, где в среду 5 сентября 2023 года очередная группа военнослужащих, направлявшихся на Кипр, попрощалась со Словакией. Старейшая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций – это миссия голубых касок на острове Кипр, которая действует здесь с 1964 года. Миссия с названием «Унфицип» также является старейшей для наших вооруженных сил. Словакия присоединилась к усилиям по обеспечению мира и стабильности на острове Афродиты в 2001 году. В упомянутом сентябре 2023 года на площади Святоплука в Нитре имело место и одно исключительное и историческое событие. Впервые женщина возглавила весь словацкий военный контингент за рубежом. Эта честь выпала подполковнику Катарине Гаргаликовой. Армейский корреспондент словацкого радио спросил ее тогда, что она чувствовала, когда узнала о своем назначении командиром словацкого контингента в миссии «Унфицип» на Кипре.
5: Знаете, честно признаюсь, я не почувствовала ничего особенного, потому что, по сути, готовилась к этой миссии около полутора лет. Хотя да, когда командование приняло окончательное решение, в тот момент внезапно нахлынули все воспоминания, через что я прошла, что изучала, все тренировки день за днем. И вдруг я сказала себе: «Вот оно, я уезжаю, я буду там через мгновение». Казалось, время с самого начала подготовки тянулось медленно, но потом внезапно с этим решением произошел мощный взрыв, и я вдруг осознала, что до отъезда осталось-то всего 2 недели.
3: С какой должности вы уезжаете на Кипр?
6: С Велительства Поземных Сил, с рядящей функции.
5: Я ухожу из командования сухопутных войск с руководящей должности, поэтому это будет мой совершенно новый опыт и серьезный вызов в плане профессионального развития. И я, безусловно, вижу в этом очень позитивный аспект с точки зрения расширения моих горизонтов для будущей карьеры.
3: Давайте вернемся к подготовке ваших солдат. Через что им пришлось пройти в рамках обучения ради поездки на Кипр?
5: Если описать все в хронологическом порядке, то мы прошли специализированный языковой курс, затем подготовку ключевых кадров, а также совместную и профессиональную подготовку, после чего спустя 3 недели мы в целом сплотились как подразделение. Я также проходила стажировку на острове со своим будущим заместителем. Должна сказать, что это был очень хороший опыт, там все очень хорошо организовано. Поскольку я смогла туда поехать, я увидела все на практике, и это очень помогло мне в организации обучения подразделения, в том, как выстраивать целые процессы, чтобы адаптироваться к реальной обстановке.
3: С какими пожеланиями и намерениями вы уезжаете на Кипр?
5: Прежде всего, конечно, я желаю, как и любой командир, чтобы весь год прошел хорошо, чтобы мы набрались опыта, чтобы мы смогли применить то, чему научились на тренировках в реальных условиях. Учитывая, что мы будем действовать там в рамках реальной миссии, чтобы потом вернуться с осознанием того, что мы эффективно использовали полученный теоретический опыт.
3: Мы не могли не спросить подполковника Гаргаликову, когда она решила вступить в ряды вооруженных сил и какова была причина.
5: Прошло ровно 20 лет с тех пор, как я решила вступить в вооруженные силы. В то время вокруг армии царил огромный ажиотаж. И уже ходили разговоры об отмене обязательной военной службы. А это означало, что начался набор первых контрактников. И женщин тоже начинали набирать в армию. Была проведена масштабная рекламная кампания в СМИ. Меня это привлекло. Я приняла решение и вступила в вооруженные силы. Это было лучшее решение в моей жизни.
3: В начале мая бывшие участники миротворческой миссии ООН «УНТАЭС» по поддержанию мира в восточной части в Хорватии в 1996-1998 годах в регионе Славонии совершили военно-историческое путешествие по следам словацкого инженерного батальона, действовавшего здесь 30 лет назад. Целью поездки, организованной общественной организацией «Ветераны ООН Словакия», было отметить юбилей этой важной миссии, которая в конце 1990-х годов стала примером эффективного восстановления мира, безопасности и возвращения гражданской жизни в этот регион. Поездка также напомнила о работе словацких военных и саперов, которые внесли значительный вклад в выполнение задач миссии. Программа ветеранов войны, участвовавших в миссии, также включала в себя акты почтения к мемориалам жертв войны в бывшей Югославии, а также посещение мест, где служили словацкие военные. Первой остановкой стал город Илок, где словацкие саперы восстановили разрушенный войной значимый культурный центр местных словаков, дом организации Матицы Словацкой имени Людовита Штура. Сегодня это место, где словаки и хорваты регулярно встречаются на различных культурных мероприятиях. Они не забывают помощь, которую получили от словацкого инженерного батальона 30 лет назад. Председателем организации «Матица Словацкая» в городе Илок является Ярмила Мудрохова. Мы спросили ее, как в настоящее время используется словацкий дом имени Людовита Штура.
7: Так, словацкий дом в Илоку є уж довгий час вибудований.
5: Словацкий дом в Илоке был построен очень давно. Он находится в нашем владении более 70 лет. И за это время он неоднократно реконструировался и обновлялся. Словаки действительно собираются здесь ежедневно. И здесь же действует словацкое культурно-образовательное объединение имени Людовита Штура, который имеет свои секции, такие как фольклор, музыка, танцы для детей, молодежи и взрослых, а также театральные труппы. У нас также есть группа, которая сохраняет традиции старинных ремесел, занимаясь изготовлением и реставрацией народных костюмов. Помимо словаков, проживающих в Илоке, дом используется в том числе самим городом Илок для проведения различных мероприятий. Например, на следующей неделе здесь пройдет фестиваль актеров, где также состоят театральные представления для публики, для всех жителей города. Фактически, это мероприятие для жителей всей Буковарско-Сремской области.
3: Совершенно очевидно, что словацкий дом процветает. Помните ли вы помощь словацких военных 30 лет назад в его реставрации?
5: В то время я еще была студенткой, молодой танцовщицей. Мы время от времени организовывали программы словацкого фольклора, и на наши выступления приходили словацкие саперы, работавшие здесь над реставрацией этого словацкого дома. Мы организовывали их даже тогда, хотя фактически жили в военное время, что требовало немного больше усилий и воли к жизни.
3: В то время вы подружились со словацкими саперами, многие из которых возвращаются сюда. Встречи с ними, видимо, вызывают у вас приятные воспоминания.
7: Ясно же, так часто нам обеде позваться.
5: Довольно часто нам пишут люди из Словакии, которые работали здесь 30 лет назад. Хотя я сама не всегда была здесь, как сегодня, но я рада каждому из них, когда они возвращаются, чтобы увидеть эти места и вспомнить все, что они здесь пережили.
3: Словацкая миссия с Балкан отправилась на родину 26 февраля 1998 года по приказу начальника генерального штаба генерал-полковника Тухини. Всего несколько дней спустя, во время торжественной программы в концертном зале словацкого радио, группа этих словацких саперов получила награду «Военный подвиг года» за их 5-летнюю службу на Балканах.
1: Спорт.
3: Друзья, в сегодняшнем спортивном сюжете мы вернемся на 50 лет назад. 1976 год был невероятно богат на важнейшие спортивные события. Вот краткий обзор самых знаменательных из них. На летних Олимпийских играх в Монреале словацкий велогонщик Антон Кач завоевал золото в спринте. На зимних Олимпийских играх в Инсбруке чехословацкая хоккейная команда заняла второе место, упустив золото всего на один гол. Спустя два месяца чехословацкие хоккеисты стали абсолютными чемпионами мира и Европы в Катовице, где блистали братья Петер и Мариан Счастный. На Кубке Канады, впервые в истории проводимом престижном турнире, где могли стартовать и лучшие профессионалы НХЛ, в финале канадцы обыграли чехословаков, главной звездой которых был легендарный вратарь Владимир Дзурила. В 1976 году состоялись и другие важные спортивные события. Однако для Словакии самым значимым, безусловно, стал чемпионат Европы по футболу в Югославии, принесший исторический успех тогдашней Чехословакии. 20 июня национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы.
8: Паненко. Гол! Гол! Мы мастеры Европы! Народ 76!
3: Этот фрагмент записи прямой трансляции золотого матча, вероятно, известен каждому в Словакии и Чехии даже спустя 50 лет. Команду возглавлял тренерский дуэт. Вацлав Ежик был чешским тренером, но родом из словацкого города Зволен, а Йозеф Венглош – величайшим тренером в истории Словакии.
9: Каждый уполне иной. Пан Ежик – дисциплина.
3: Они были очень разными, и каждый из них был совершенно уникален. Господин Ежик сосредотачивал внимание команды на дисциплине, умел мотивировать и вдохновлять ее. А еще у него был превосходный талант к наблюдению. Он мог следить за соперниками и точно рассказывать нам, как вел себя каждый из их игроков на поле, какие футбольные приемы они использовали. Господин Венглош был очень образованным человеком, никогда не кричал и был всегда положительно настроен. У него был дар постоянно говорить и объяснять, что и как нам следует делать или не следует делать на поле. Оба тренера великолепно дополняли друг друга. И я думаю, что именно благодаря им мы в итоге добились такого невероятного успеха. Рассказывал легендарный нападающий Антонин Паненко. Финальный турнир чемпионата Европы в Белграде, в котором Чехословакия одержала победу 50 лет назад, состоял из 4 участников, а проходил он в формате 2 полуфинальных матчей, а затем финала. На пути к турниру представители Чехословакии выбили в отборочных матчах таких гигантов, как Англию осенью 1975 года, затем сборную Советского Союза и даже разгромили Португалию со счетом 5-0. Перед началом финального турнира необходимо было пройти квалификацию, и помимо Чехословакии, это удалось финалистам последнего чемпионата мира 1974 года Нидерландам, действующим чемпионам мира из ФРГ и хозяевам турнира Югославии. Триумф Чехословакии на чемпионате Европы 1976 года стал прорывом. Впервые победу одержал аутсайдер, и впервые финал решился в серии пенальти. В истории мирового футбола имена игроков чехословацкой команды воспринимаются как вечные легенды. Капитан Антон Онруш, Йозеф Чапкович, Мариан Мастный, Зденек Негода, Антонин Паненко, Карл Добьяш, Ян Швехлик и другие. В составе сборной Чехословакии, состоящей из 20 человек, было 15 словацких футболистов. Тогдашний нападающий Братиславского Слована, а сегодня спортивный директор этого клуба Ян Швехлик, автор первого финального гола в Белграде, вспоминал эту команду в интервью для словацкого радио.
10: Практически
3: сразу после жеребьевки еще отборочной группы нас воспринимали соперники как аутсайдеров. Однако мы с самого начала были уверены в своих силах, учитывая, что в составе национальной сборной у нас была хорошая серия матчей против сильных соперников мирового уровня. Мы были уверены в себе и сформировали хорошую команду под руководством высококвалифицированных тренеров. Мы не считали себя аутсайдерами, поскольку обладали определенной внутренней силой, которая в итоге и подтвердилась. Уже в конце 60-х годов в Словакии сформировалось невероятно сильное поколение футбольных игроков. Братиславский Слован выиграл Кубок обладателей кубков в 1969 году, обыграв в финале Барселону, а Спартак из Трнавы в том же году вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов. Однако официальная Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только спустя 33 года после обретения государственной независимости 12 сентября прошлого года. До сих пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. Соперничество между чешскими и словацкими игроками в национальной сборной часто обсуждалось, но, вероятно, больше среди болельщиков, а сами игроки, по их воспоминаниям, не делали между собой никакой разницы и образовали отличную команду. В конце концов, те отношения и настроения, которые существуют между футболистами вне матчей, переносятся и на поле. Это неписанное правило. Полуфинальный матч наша национальная сборная провела в Загребе против Нидерландов под проливным дождем. Вот как вспоминал этот матч Ян Швеглик. Когда мы обсуждаем этот чемпионат, я всегда подчеркиваю, что, на мой взгляд, матч с Нидерландами под дождем был лучше, чем сам финал. Я тогда был на скамейке запасных, и то, что сделали ребята, было невероятно. Матч с небывалыми поворотами сюжета. У голландцев были потрясающие игроки, такие как Йохан Кройф и Роб Ренсенбрик. И перед матчем я видел, что они были аж слишком самоуверены, что иногда в спорте может не пойти на пользу, и в итоге действительно, мы победили в этом матче. Чехословакия повела в счете благодаря голу капитана Антона Ондруша на 19-й минуте. Во втором тайме Ярослав Полак по прозвищу Бобби получил красную карточку. Неожиданную помощь получили наши футболисты с трибун. После вылета хозяев югославской команды из турнира болельщики начали поддерживать чехословаков. Голландцам удалось сравнять счет, но в дополнительное время на поле вышел незабываемый Франчишек Весели. Сначала отдал голевой пас Зденеку Негоде, а затем сам забил на 3-1.
10: Тобиаш. Выборный удар Веселиго! Шанс! Франков! Гол!
3: Невероятное стало реальностью. 20 июня 1976 года футболисты Чехословакии играют в финальном матче против действующих чемпионов мира из ФРГ. Карол Добиаш вместе с Яном Швегликом до сих пор остаются единственными словаками в истории, забившими гол в финале чемпионата Европы. По словам легендарного правого защитника Карола Добиаша, его гол должен был попасть в книгу рекордов Гиннесса. В своей жизни он никогда не бил по воротам левой ногой, а всегда только правой. Тот факт, что он забил гол в финале своей, в кавычках, деревянной ногой, прекрасен. И он смеется над этим по сей день.
10: Добиаш.
3: В финале чехословацкая команда вела со счетом 2-0 после голов Швеглика и Добиаша. Однако немцы сравняли счет, и судьба титула решилась в серии пенальти, первой в истории крупных турниров УЕФА. За Чехословакию забили Масни, Негода, Ондруш, Юрка Мик. За немцев – Бонхоф, Флое, Бонгардс. Однако Ули Хёнес промахнулся. Когда Антонин Паненко шел к мячу, мало кто знал, что именно этот момент изменит футбол. По словам автора победного гола, нужно начать бежать, а затем замедлиться. И ни один вратарь не будет стоять на месте, так он написал свое изобретение. Сепп Майер отскочил в сторону, и мяч плавно и медленно залетел в середину ворот. Если бы я не реализовал эту пенальти, меня, наверное, отправили бы работать на токарный станок на завод. Пошутил спустя годы Паненко.
10: Антонин Паненко может разгоднуть. Так трафи, мы майстри Европы. Мы майстри Европы на рост 76.
3: Когда капитан Антон Ондруш вспоминает матч за золотую медаль, состоявшийся ровно 50 лет назад, у него на глазах наворачиваются слезы. Примерно раз в месяц я достаю свою медаль из сейфа и вспоминаю тот турнир. Я часто думаю об этом, очень часто. Мы заслужили это золото тогда, не так ли? Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире.
11: На улице цестов к нам občas je tu stretávam. Veselo ma pozdraví, nemá žiadne obavy.

0: Kým som a kým sme, priznávam, že zlyhali sme. Vášeň a túžby.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Согласно экономическому докладу по Словакии, опубликованному в четверг Организации экономического сотрудничества и развития, рост внутреннего продукта страны, как ожидается, достигнет 0,7% в этом году и ускорится до 1,6% в 2027 году. В докладе рекомендуется отменить налог на транзакции, сократить субсидии на энергоносители и выплаты 13-х пенсий, а также сократить отпуск по уходу за ребенком и ограничить досрочный выход на пенсию. Словакия готова помочь Венесуэле справиться с последствиями землетрясения, произошедшего в стране в четверг 25 июня, о чем заявил президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини, выражая глубокое соболезнование народу Венесуэлы в связи с разрушительным землетрясением. «Наши мысли с жертвами и их семьями», – написал Пеллегрини. По его словам, масштабы катастрофы огромны, и страдания людей не должны оставаться незамеченными. Он считает, что благодаря совместным усилиям международного сообщества и взаимной солидарности можно будет хотя бы частично облегчить эти страдания и способствовать постепенному восстановлению пострадавших районов. В четверг министры иностранных дел Словацкой Республики и Украины Юрай Бланар и Андрей Сибига провели телефонный разговор, посвященный организации запланированных переговоров на межправительственном и двусторонним уровнях. Они подтвердили, что следующая встреча правительств двух стран состоится на Украине, во Львове. Об этом договорились премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Гданьске на конференции по восстановлению Украины. Глава украинской дипломатии также подтвердил, что президент Владимир Зеленский заинтересован в посещении Братиславы. Страны Вышеградской группы прибудут на саммит НАТО в Анкаре в этом году с единой позицией, которая обсуждалась на встрече министров обороны Чехии, Венгрии, Польши и Словакии 25 июня в Будапеште. Как сообщает венгерский портал «Индекс», об этом говорил министр обороны Словакии Роберт Калиняк. По словам министра обороны Словакии в Будапеште, помимо развития инфраструктуры, обсуждались также военное сотрудничество, укрепление оборонной промышленности и возможности сотрудничества в области защиты от беспилотников. Гуманитарная помощь, предоставленная Словакии, Боснии и Герцеговине через Министерство внутренних дел Словацкой Республики, составляет ровно 63 790 евро. Груз весом почти 5 тонн содержал продукты питания и средства гигиены, школьные принадлежности, предметы для сил безопасности и служб экстренной помощи. В МВД напомнили, что Босния и Герцеговина входят в число наиболее уязвимых стран Западных Балкан с точки зрения безопасности. Министерство окружающей среды Словацкой Республики совместно с отраслевыми организациями в эти дни отмечают Международный день Дуная. В четверг они подготовили мероприятие, посвященное Дню Дуная, в рамках которого в Братиславском водном саду будет проведен ряд образовательных акций, интерактивных игр и конкурсов для детей из начальных и средних школ. В рамках антинаркотической операции «УРУС» полиция задержала уже 14 человек. По словам министра внутренних дел Матуша Шута-Эштока, это лица, занимающие высшие должности в международной организованной преступной группировке. Полиция также предъявила обвинение 9 лицам, 8 из которых из Словакии, 1 из Чехии. В ходе операции было изъято почти 5 тонн наркотиков, предназначенных для международной перевозки.
1: Тема дня.
2: Премьер-министр Роберт Фицо заявил 25 июня на конференции по восстановлению Украины в Гданьске, что война на Украине не имеет военного решения и Европейский Союз должен поддержать мирные инициативы. По его словам, послевоенное восстановление страны будет проще, если войну удастся как можно скорее закончить путем переговоров. Эта разрушительная война не имеет военного решения и может закончиться только за столом переговоров, сказал Фицо. По словам премьер-министра, Словакия выступает за уважение международного права на основе устава ООН и давно призывает к более интенсивным дипломатическим усилиям. Фицо предупредил, что без прекращения войны не удастся полностью восстановить суверенитет страны, построить ее процветание или создать условия для возвращения миллионов ее граждан. Без прекращения войны не удастся восстановить демократию, построить новую процветающую европейскую Украину, подчеркнул Фицо, добавив, что скорейший мир означает меньший ущерб и более легкое восстановление. В качестве значимого примера практического сотрудничества между Словакией и Украиной словацкий премьер привел энергетику. Он указал на программу стоимостью около 100 миллионов евро, направленную на укрепление украинской электроэнергетической системы и расширение электроснабжения между Вельке Капушанами и Мукачево. Фисо также заявил, что Словакия поддерживает Карпатскую инициативу как платформу для сотрудничества между Словакией, Украиной и Польшей и готовится к совместной встрече правительств этих трех стран.
3: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. Затем в нашей спортивной рубрике мы вернемся ровно на 50 лет назад. 20 июня 1976 года чехословацкая национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы. Вот такой будет наша программа. Надеемся, друзья, что вы вновь узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
3: Друзья, недавно весь мир отметил Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Этот праздник, отмечаемый ежегодно 29 мая, посвящен всем мужчинам и женщинам, которые служили и служат в миротворческих миссиях ООН, известных как «Голубые каски». Международный день миротворцев ООН посвящен тем, кто отдал свою жизнь за мир, а также является выражением признательности за профессионализм, мужество и самоотверженность военнослужащих, сотрудников полиции и гражданского персонала, работающих в зонах повышенного риска по всему миру. Сегодня мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. После 1 января 1993 года часть военнослужащих бывшего объединенного чехословацкого батальона миротворческой миссии «УМПРОФОР» Организации Объединенных Наций, действовавшей в 1992-1995 годах на территории стран бывшей Югославии, осталась на Балканах. 1 мая 1993 года к этой миссии присоединился легендарный инженерный батальон численностью почти 600 человек. Военнослужащие готовились к своей первой миссии на учебной базе ООН в Нитре в составе тогдашней инженерной бригады в Середе. Первым успешным командиром стал полковник Любомир Коланчик. Его безупречную работу впоследствии продолжил другой командир, полковник Даниил Костра.
4: Наши саперы строили дороги, мосты, наблюдательные пункты, полевые госпитали, все, что было связано с саперным обеспечением. В моем случае особенность заключалась в том, что у меня были люди в 26 местах по всей территории бывшей Югославии.
3: С 1998 по 2008 год словаки служили в миссии УНДОВ по поддержанию перемирия между Израилем и Сирией на Голландских высотах. Словаки также 4 года служили под флагом ООН на африканском континенте в 2000 и 2004 годах в Эритрее, а позже и в Восточном Тиморе. Старейшая миссия вооруженных сил ООН – это миссия с названием «УНФИЦИ» по поддержанию мира на Кипре. Наши военные исполняют там свои обязанности непрерывно с 2001 года. Более подробно об этом нам рассказал командир наблюдательного пункта, старший сержант Густав Кубица.
4: Наблюдательный пункт, которым я командую, расположен в населенном пункте Пила. Здесь проживают киприоты с турецким, кипрским и греческим гражданством. Таким образом, этот наблюдательный пункт находится в буферной зоне. Уникальность этого поселка и этого положения заключается в том, что граница фактически проходит непосредственно через наш пост. Мы контролируем турецкое и греческое кафе, патрулируем буферную зону. Нас здесь шестеро. Патрулирование происходит в центральном пункте, где всегда находится один член команды, а еще двое патрулируют на патрульной машине по установленному маршруту.
3: Позиция патруля, где дислоцированы словацкие военнослужащие на Кипре, поистине уникальна, поскольку с одной стороны находится минарет, а с другой – церковь. По словам патрульных, они полностью принимают образ жизни местных жителей, и наши военнослужащие находятся там ради единственной цели – чтобы следить за мирным сосуществованием жителей. Представители вооруженных сил Словакии показывают хорошие результаты не только на Кипре, но и на других зарубежных базах. Регулярные доклады командиров миссий и операций, прибывающих в Словакию, имеют общий знаменатель. На словацких военных можно положиться. Давайте теперь перенесемся в прошлое на площадь Святоплука в Нитре, где в среду 5 сентября 2023 года очередная группа военнослужащих, направлявшихся на Кипр, попрощалась со Словакией. Старейшая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций – это миссия голубых касок на острове Кипр, которая действует здесь с 1964 года. Миссия с названием «Унфицип» также является старейшей для наших вооруженных сил. Словакия присоединилась к усилиям по обеспечению мира и стабильности на острове Афродиты в 2001 году. В упомянутом сентябре 2023 года на площади Святоплука в Нитре имело место и одно исключительное и историческое событие. Впервые женщина возглавила весь словацкий военный контингент за рубежом. Эта честь выпала подполковнику Катарине Гаргаликовой. Армейский корреспондент словацкого радио спросил ее тогда, что она чувствовала, когда узнала о своем назначении командиром словацкого контингента в миссии «Унфицип» на Кипре.
5: Знаете, честно признаюсь, я не почувствовала ничего особенного, потому что, по сути, готовилась к этой миссии около полутора лет. Хотя да, когда командование приняло окончательное решение, в тот момент внезапно нахлынули все воспоминания, через что я прошла, что изучала, все тренировки день за днем. И вдруг я сказала себе: «Вот оно, я уезжаю, я буду там через мгновение». Казалось, время с самого начала подготовки тянулось медленно, но потом внезапно с этим решением произошел мощный взрыв, и я вдруг осознала, что до отъезда осталось-то всего 2 недели.
3: С какой должности вы уезжаете на Кипр?
6: С велительства поземных сил, с рядящей функции.
5: Я ухожу из командования сухопутных войск с руководящей должности, поэтому это будет мой совершенно новый опыт и серьезный вызов в плане профессионального развития. И я, безусловно, вижу в этом очень позитивный аспект с точки зрения расширения моих горизонтов для будущей карьеры.
3: Давайте вернемся к подготовке ваших солдат. Через что им пришлось пройти в рамках обучения ради поездки на Кипр?
5: Если описать все в хронологическом порядке, то мы прошли специализированный языковой курс, затем подготовку ключевых кадров, а также совместную и профессиональную подготовку, после чего спустя 3 недели мы в целом сплотились как подразделение. Я также проходила стажировку на острове со своим будущим заместителем. Должна сказать, что это был очень хороший опыт, там все очень хорошо организовано. Поскольку я смогла туда поехать, я увидела все на практике, и это очень помогло мне в организации обучения подразделения, в том, как выстраивать целые процессы, чтобы адаптироваться к реальной обстановке.
3: С какими пожеланиями и намерениями вы уезжаете на Кипр?
5: Прежде всего, конечно, я желаю, как и любой командир, чтобы весь год прошел хорошо, чтобы мы набрались опыта, чтобы мы смогли применить то, чему научились на тренировках в реальных условиях. Учитывая, что мы будем действовать там в рамках реальной миссии, чтобы потом вернуться с осознанием того, что мы эффективно использовали полученный теоретический опыт.
3: Мы не могли не спросить подполковника Гаргаликову, когда она решила вступить в ряды вооруженных сил и какова была причина.
5: Прошло ровно 20 лет с тех пор, как я решила вступить в вооруженные силы. В то время вокруг армии царил огромный ажиотаж. И уже ходили разговоры об отмене обязательной военной службы. А это означало, что начался набор первых контрактников. И женщин тоже начинали набирать в армию. Была проведена масштабная рекламная кампания в СМИ. Меня это привлекло. Я приняла решение и вступила в вооруженные силы. Это было лучшее решение в моей жизни.
3: В начале мая бывшие участники миротворческой миссии ООН «УНТАЭС» по поддержанию мира в восточной части в Хорватии в 1996-1998 годах в регионе Славонии совершили военно-историческое путешествие по следам словацкого инженерного батальона, действовавшего здесь 30 лет назад. Целью поездки, организованной общественной организацией «Ветераны ООН Словакия», было отметить юбилей этой важной миссии, которая в конце 1990-х годов стала примером эффективного восстановления мира, безопасности и возвращения гражданской жизни в этот регион. Поездка также напомнила о работе словацких военных и саперов, которые внесли значительный вклад в выполнение задач миссии. Программа ветеранов войны, участвовавших в миссии, также включала в себя акты почтения к мемориалам жертв войны в бывшей Югославии, а также посещение мест, где служили словацкие военные. Первой остановкой стал город Илок, где словацкие саперы восстановили разрушенный войной значимый культурный центр местных словаков, дом организации Матицы Словацкой имени Людовита Штура. Сегодня это место, где словаки и хорваты регулярно встречаются на различных культурных мероприятиях. Они не забывают помощь, которую получили от словацкого инженерного батальона 30 лет назад. Председателем организации «Матица Словацкая» в городе Илок является Ярмила Мудрохова. Мы спросили ее, как в настоящее время используется словацкий дом имени Людовита Штура.
7: Так, словацкий дом в Илоку є уж довгий час вибудований.
5: Словацкий дом в Илоке был построен очень давно. Он находится в нашем владении более 70 лет. И за это время он неоднократно реконструировался и обновлялся. Словаки действительно собираются здесь ежедневно. И здесь же действует словацкое культурно-образовательное объединение имени Людовита Штура, которое имеет свои секции, такие как фольклор, музыка, танцы для детей, молодежи и взрослых, а также театральные труппы. У нас также есть группа, которая сохраняет традиции старинных ремесел, занимаясь изготовлением и реставрацией народных костюмов. Помимо словаков, проживающих в Илоке, дом используется в том числе самим городом Илок для проведения различных мероприятий. Например, на следующей неделе здесь пройдет фестиваль актеров, где также состоят театральные представления для публики, для всех жителей города. Фактически, это мероприятие для жителей всей Буковарско-Сремской области.
3: Совершенно очевидно, что словацкий дом процветает. Помните ли вы помощь словацких военных 30 лет назад в его реставрации?
5: В то время я еще была студенткой, молодой танцовщицей. Мы время от времени организовывали программы словацкого фольклора, и на наши выступления приходили словацкие саперы, работавшие здесь над реставрацией этого словацкого дома. Мы организовывали их даже тогда, хотя фактически жили в военное время, что требовало немного больше усилий и воли к жизни.
3: В то время вы подружились со словацкими саперами, многие из которых возвращаются сюда. Встреча с ними, видимо, вызывает у вас приятные воспоминания.
7: Ясно же. Так, часто нам
5: Довольно часто нам пишут люди из Словакии, которые работали здесь 30 лет назад. Хотя я сама не всегда была здесь, как сегодня. Но я рада каждому из них, когда они возвращаются, чтобы увидеть эти места и вспомнить все, что они здесь пережили.
3: Словацкая миссия с Балкан отправилась на родину 26 февраля 1998 года по приказу начальника генерального штаба генерал-полковника Тухини. Всего несколько дней спустя, во время торжественной программы в концертном зале словацкого радио, группа этих словацких саперов получила награду «Военный подвиг года» за их пятилетнюю службу на Балканах.

0: Друзья, в сегодняшнем спортивном сюжете мы вернемся на 50 лет назад. 1976 год был невероятно богат на важнейшие спортивные события. Вот краткий обзор самых знаменательных из них. На летних Олимпийских играх в Монреале словацкий велогонщик Антон Кач завоевал золото в спринте. На зимних Олимпийских играх в Инсбруке чехословацкая хоккейная команда заняла второе место, упустив золото всего на один гол. Спустя два месяца чехословацкие хоккеисты стали абсолютными чемпионами мира и Европы в Катовице, где блистали братья Петер и Мариан Счастный. На Кубке Канады, впервые в истории проводимом престижном турнире, где могли стартовать и лучшие профессионалы НХЛ, в финале канадцы обыграли чехословаков, главной звездой которых был легендарный вратарь Владимир Дзурилла. В 1976 году состоялись и другие важные спортивные события. Однако для Словакии самым значимым, безусловно, стал чемпионат Европы по футболу в Югославии, принесший исторический успех тогдашней Чехословакии. 20 июня национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы.
1: Паненка.
2: Гол! Гол! Мы майстри Европы! На рок 76!
0: Этот фрагмент записи прямой трансляции золотого матча, вероятно, известен каждому в Словакии и Чехии даже спустя 50 лет. Команду возглавлял тренерский дуэт. Вацлав Ежик был чешским тренером, но родом из словацкого города Зволен, а Йозеф Венглош – величайшим тренером в истории Словакии.
3: Каждый был уполне иной. Пан Ежик – дисциплина.
0: Они были очень разными, и каждый из них был совершенно уникален. Господин Ежик сосредотачивал внимание команды на дисциплине, умел мотивировать и вдохновлять ее. А еще у него был превосходный талант к наблюдению. Он мог следить за соперниками и точно рассказывать нам, как вел себя каждый из их игроков на поле, какие футбольные приемы они использовали. Господин Венглош был очень образованным человеком, никогда не кричал и был всегда положительно настроен. У него был дар постоянно говорить и объяснять, что и как нам следует делать или не следует делать на поле. Оба тренера великолепно дополняли друг друга. И я думаю, что именно благодаря им мы в итоге добились такого невероятного успеха. Рассказывал легендарный нападающий Антонин Паненка. Финальный турнир чемпионата Европы в Белграде, в котором Чехословакия одержала победу 50 лет назад, состоял из 4 участников, а проходил он в формате 2 полуфинальных матчей, а затем финала. На пути к турниру представители Чехословакии выбили в отборочных матчах таких гигантов, как Англию осенью 1975 года, затем сборную Советского Союза и даже разгромили Португалию со счетом 5-0. Перед началом финального турнира необходимо было пройти квалификацию, и помимо Чехословакии, это удалось финалистам последнего чемпионата мира 1974 года Нидерландам, действующим чемпионам мира из ФРГ и хозяевам турнира Югославии. Триумф Чехословакии на чемпионате Европы 1976 года стал прорывом. Впервые победу одержал аутсайдер, и впервые финал решился в серии пенальти. В истории мирового футбола имена игроков чехословацкой команды воспринимаются как вечные легенды. Капитан Антон Онруш, Йозеф Чапкович, Мариан Мастний, Зденек Негода, Антонин Паненка, Карл Добьяш, Ян Швехлик и другие. В составе сборной Чехословакии, состоящей из 20 человек, было 15 словацких футболистов. Тогдашний нападающий Братиславского Словена, а сегодня спортивный директор этого клуба Ян Швехлик, автор первого финального гола в Белграде, вспоминал эту команду в интервью для словацкого радио.
4: Практически
0: сразу после жеребьевки еще отборочной группы нас воспринимали соперники как аутсайдеров. Однако мы с самого начала были уверены в своих силах, учитывая, что в составе национальной сборной у нас была хорошая серия матчей против сильных соперников мирового уровня. Мы были уверены в себе и сформировали хорошую команду под руководством высококвалифицированных тренеров. Мы не считали себя аутсайдерами, поскольку обладали определенной внутренней силой, которая в итоге и подтвердилась.
2: Еще Мастний. То есть шанс. Швехлик выстрел. Выстрелил. Еще Негода. Швехлик. Гол!
0: Уже в конце 60-х годов в Словакии сформировалось невероятно сильное поколение футбольных игроков. Братиславский Слован выиграл Кубок обладателей кубков в 1969 году, обыграв в финале Барселону, а Спартак из Трнавы в том же году вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов. Однако официальная Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только спустя 33 года после обретения государственной независимости 12 сентября прошлого года. До сих пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. Соперничество между чешскими и словацкими игроками в национальной сборной часто обсуждалось, но, вероятно, больше среди болельщиков, а сами игроки, по их воспоминаниям, не делали между собой никакой разницы и образовали отличную команду. В конце концов, те отношения и настроения, которые существуют между футболистами вне матчей, переносятся и на поле. Это неписанное правило. Полуфинальный матч наша национальная сборная провела в Загребе против Нидерландов под проливным дождем. Вот как вспоминал этот матч Ян Швеглик. Когда мы обсуждаем этот чемпионат, я всегда подчеркиваю, что, на мой взгляд, матч с Нидерландами под дождем был лучше, чем сам финал. Я тогда был на скамейке запасных, и то, что сделали ребята, было невероятно. Матч с небывалыми поворотами сюжета. У голландцев были потрясающие игроки, такие как Йохан Кройф и Роб Ренсенбрик. И перед матчем я видел, что они были аж слишком самоуверены, что иногда в спорте может не пойти на пользу, и в итоге действительно, мы победили в этом матче. Чехословакия повела в счете благодаря голу капитана Антона Ондруша на 19-й минуте. Во втором тайме Ярослав Полак по прозвищу Бобби получил красную карточку. Неожиданную помощь получили наши футболисты с трибун. После вылета хозяев югославской команды из турнира болельщики начали поддерживать чехословаков. Голландцам удалось сравнять счет, но в дополнительное время на поле вышел незабываемый Франтишек Весели. Сначала отдал голевой пас Зденеку Неходе, а затем сам забил на 3-1.
2: Побияш. Выборный удар Веселиго. Шанса. Франко. Гол!
0: Невероятное стало реальностью. 20 июня 1976 года футболисты Чехословакии играют в финальном матче против действующих чемпионов мира из ФРГ. Карол Добиаш вместе с Яном Швегликом до сих пор остаются единственными словаками в истории, забившими гол в финале чемпионата Европы. По словам легендарного правого защитника Карола Добиаша, его гол должен был попасть в книгу рекордов Гиннесса. В своей жизни он никогда не бил по воротам левой ногой, а всегда только правой. Тот факт, что он забил гол в финале своей, в кавычках, деревянной ногой, прекрасен. И он смеется над этим по сей день.
2: Добиаш!
0: В финале чехословацкая команда вела со счетом 2-0 после голов Швеглика и Добиаша. Однако немцы сравняли счет, и судьба титула решилась в серии пенальти, первой в истории крупных турниров УЕФА. За Чехословакию забили Масни, Негода, Ондруш, Юрка Мик. За немцев – Бонхоф, Флое, Бонгардс. Однако Ули Хёнес промахнулся. Когда Антонин Паненко шел к мячу, мало кто знал, что именно этот момент изменит футбол. По словам автора победного гола, нужно начать бежать, а затем замедлиться. И ни один вратарь не будет стоять на месте, так он написал свое изобретение. Сепп Майер отскочил в сторону, и мяч плавно и медленно залетел в середину ворот. Если бы я не реализовал эту пенальти, меня, наверное, отправили бы работать на токарный станок на завод. Пошутил спустя годы Паненко.
2: Антонин Паненко может разгоднуть. Ак трафи, зме майстри Европы. Мы майстри Европы на рост 76.
0: Когда капитан Антон Ондруш вспоминает матч за золотую медаль, состоявшийся ровно 50 лет назад, у него на глазах наворачиваются слезы. Примерно раз в месяц я достаю свою медаль из сейфа и вспоминаю тот турнир. Я часто думаю об этом, очень часто. Мы заслужили это золото тогда, не так ли? Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире.
1: На улице цестов к нам občas je tu stretávam. Veselo ma pozdraví.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Согласно экономическому докладу по Словакии, опубликованному в четверг Организацией экономического сотрудничества и развития, рост внутреннего продукта страны, как ожидается, достигнет 0,7% в этом году и ускорится до 1,6% в 2027 году. В докладе рекомендуется отменить налог на транзакции, сократить субсидии на энергоносители и выплаты 13-х пенсий, а также сократить отпуск по уходу за ребенком и ограничить досрочный выход на пенсию. Словакия готова помочь Венесуэле справиться с последствиями землетрясения, произошедшего в стране в четверг, 25 июня, о чем заявил президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини, выражая глубокое соболезнование народу Венесуэлы в связи с разрушительным землетрясением. «Наши мысли с жертвами и их семьями», – написал Пеллегрини. По его словам, масштабы катастрофы огромны, и страдания людей не должны оставаться незамеченными. Он считает, что благодаря совместным усилиям международного сообщества и взаимной солидарности можно будет хотя бы частично облегчить эти страдания и способствовать постепенному восстановлению пострадавших районов. В четверг министры иностранных дел Словацкой Республики и Украины Юрай Бланар и Андрей Сибига провели телефонный разговор, посвященный организации запланированных переговоров на межправительственном и двустороннем уровнях. Они подтвердили, что следующая встреча правительств двух стран состоится на Украине, во Львове. Об этом договорились премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Гданьске на конференции по восстановлению Украины. Глава украинской дипломатии также подтвердил, что президент Владимир Зеленский заинтересован в посещении Братиславы. Страны Вышеградской группы прибудут на саммит НАТО в Анкаре в этом году с единой позицией, которая обсуждалась на встрече министров обороны Чехии, Венгрии, Польши и Словакии 25 июня в Будапеште. Как сообщает венгерский портал «Индекс», об этом говорил министр обороны Словакии Роберт Калиняк. По словам министра обороны Словакии в Будапеште, помимо развития инфраструктуры, обсуждались также военное сотрудничество, укрепление оборонной промышленности и возможности сотрудничества в области защиты от беспилотников. Гуманитарная помощь, предоставленная Словакии, Боснии, Герцеговине через Министерство внутренних дел Словацкой Республики, составляет ровно 63 790 евро. Груз весом почти 5 тонн содержал продукты питания и средства гигиены, школьные принадлежности, предметы для сил безопасности и служб экстренной помощи. В МВД напомнили, что Босния и Герцеговина входят в число наиболее уязвимых стран Западных Балкан с точки зрения безопасности. Министерство окружающей среды Словацкой Республики совместно с отраслевыми организациями в эти дни отмечает Международный день Дуная. В четверг они подготовили мероприятие, посвященное Дню Дуная, в рамках которого в Братиславском водном саду будет проведен ряд образовательных акций, интерактивных игр и конкурсов для детей из начальных и средних школ. В рамках антинаркотической операции «УРУС» полиция задержала уже 14 человек. По словам министра внутренних дел Матуша Шута-Эштока, это лица, занимающие высшие должности в международной организованной преступной группировке. Полиция также предъявила обвинение 9 лицам, 8 из которых из Словакии, 1 из Чехии. В ходе операции было изъято почти 5 тонн наркотиков, предназначенных для международной перевозки.
0: Тема дня.
1: Премьер-министр Роберт Фицо заявил 25 июня на конференции по восстановлению Украины в Гданьске, что война на Украине не имеет военного решения и Европейский Союз должен поддержать мирные инициативы. По его словам, послевоенное восстановление страны будет проще, если войну удастся как можно скорее закончить путем переговоров. Эта разрушительная война не имеет военного решения и может закончиться только за столом переговоров, сказал Фицо. По словам премьер-министра, Словакия выступает за уважение международного права на основе устава ООН и давно призывает к более интенсивным дипломатическим усилиям. Фицо предупредил, что без прекращения войны не удастся полностью восстановить суверенитет страны, построить ее процветание или создать условия для возвращения миллионов ее граждан. Без прекращения войны не удастся восстановить демократию, построить новую процветающую европейскую Украину, подчеркнул Фицо, добавив, что скорейший мир означает меньший ущерб и более легкое восстановление. В качестве значимого примера практического сотрудничества между Словакией и Украиной словацкий премьер привел энергетику. Он указал на программу стоимостью около 100 миллионов евро, направленную на укрепление украинской электроэнергетической системы и расширение электроснабжения между Велькокапушанами и Мукачево. Фицо также заявил, что Словакия поддерживает Карпатскую инициативу как платформу для сотрудничества между Словакией, Украиной и Польшей и готовится к совместной встрече правительств этих трех стран.
2: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. Затем в нашей спортивной рубрике мы вернемся ровно на 50 лет назад. 20 июня 1976 года чехословацкая национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы. Вот такой будет наша программа. Надеемся, друзья, что вы вновь узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Друзья, недавно весь мир отметил Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Этот праздник, отмечаемый ежегодно 29 мая, посвящен всем мужчинам и женщинам, которые служили и служат в миротворческих миссиях ООН, известных как «Голубые каски». Международный день миротворцев ООН посвящен тем, кто отдал свою жизнь за мир, а также является выражением признательности за профессионализм, мужество и самоотверженность военнослужащих, сотрудников полиции и гражданского персонала, работающих в зонах повышенного риска по всему миру. Сегодня мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. После 1 января 1993 года часть военнослужащих бывшего объединенного чехословацкого батальона миротворческой миссии «УМПРОФОР» Организации Объединенных Наций, действовавшей в 1992-1995 годах на территории стран бывшей Югославии, осталась на Балканах. 1 мая 1993 года к этой миссии присоединился легендарный инженерный батальон численностью почти 600 человек. Военнослужащие готовились к своей первой миссии на учебной базе ООН в Нитре в составе тогдашней инженерной бригады в Середе. Первым успешным командиром стал полковник Любомир Коланчик. Его безупречную работу впоследствии продолжил другой командир, полковник Даниил Костра.
3: Наши саперы строили дороги, мосты, наблюдательные пункты, полевые госпитали, все, что было связано с саперным обеспечением. В моем случае особенность заключалась в том, что у меня были люди в 26 местах по всей территории бывшей Югославии.
2: С 1998 по 2008 год словаки служили в миссии УНДОВ по поддержанию перемирия между Израилем и Сирией на Голландских высотах. Словаки также 4 года служили под флагом ООН на африканском континенте в 2000 и 2004 годах в Эритрее, а позже и в Восточном Тиморе. Старейшая миссия вооруженных сил ООН – это миссия с названием УНФИЦИП по поддержанию мира на Кипре. Наши военные исполняют там свои обязанности непрерывно с 2001 года. Более подробно об этом нам рассказал командир наблюдательного пункта, старший сержант Густав Кубица.
3: Наблюдательный пункт, которым я командую, расположен в населенном пункте Пила. Здесь проживают киприоты с турецким, кипрским и греческим гражданством. Таким образом, этот наблюдательный пункт находится в буферной зоне. Уникальность этого поселка и этого положения заключается в том, что граница фактически проходит непосредственно через наш пост. Мы контролируем турецкое и греческое кафе, патрулируем буферную зону. Нас здесь шестеро. Патрулирование происходит в центральном пункте, где всегда находится один член команды, а еще двое патрулируют на патрульной машине по установленному маршруту.
2: Позиция патруля, где дислоцированы словацкие военнослужащие на Кипре, поистине уникальна, поскольку с одной стороны находится минарет, а с другой – церковь. По словам патрульных, они полностью принимают образ жизни местных жителей, и наши военнослужащие находятся там ради единственной цели – чтобы следить за мирным сосуществованием жителей. Представители вооруженных сил Словакии показывают хорошие результаты не только на Кипре, но и на других зарубежных базах. Регулярные доклады командиров миссий и операций, прибывающих в Словакию, имеют общий знаменатель. На словацких военных можно положиться. Давайте теперь перенесемся в прошлое на площадь Святоплука в Нитре, где в среду 5 сентября 2023 года очередная группа военнослужащих, направлявшихся на Кипр, попрощалась со Словакией. Старейшая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций – это миссия голубых касок на острове Кипр, которая действует здесь с 1964 года. Миссия с названием «Унфицип» также является старейшей для наших вооруженных сил. Словакия присоединилась к усилиям по обеспечению мира и стабильности на острове Афродиты в 2001 году. В упомянутом сентябре 2023 года на площади Святоплука в Нитре имело место и одно исключительное и историческое событие. Впервые женщина возглавила весь словацкий военный контингент за рубежом. Эта честь выпала подполковнику Катарине Гаргаликовой. Армейский корреспондент словацкого радио спросил ее тогда, что она чувствовала, когда узнала о своем назначении командиром словацкого контингента в миссии «Унфицип» на Кипре.
4: Знаете, честно признаюсь, я не почувствовала ничего особенного, потому что, по сути, готовилась к этой миссии около полутора лет. Хотя да, когда командование приняло окончательное решение, в тот момент внезапно нахлынули все воспоминания, через что я прошла, что изучала, все тренировки день за днем. И вдруг я сказала себе: «Вот оно, я уезжаю, я буду там через мгновение». Казалось, время с самого начала подготовки тянулось медленно, но потом внезапно с этим решением произошел мощный взрыв, и я вдруг осознала, что до отъезда осталось-то всего 2 недели.
2: С какой должности вы уезжаете на Кипр?
5: С велительства поземных сил, с рядящей функции.
4: Я ухожу из командования сухопутных войск с руководящей должности, поэтому это будет мой совершенно новый опыт и серьезный вызов в плане профессионального развития. И я, безусловно, вижу в этом очень позитивный аспект с точки зрения расширения моих горизонтов для будущей карьеры.
2: Давайте вернемся к подготовке ваших солдат. Через что им пришлось пройти в рамках обучения ради поездки на Кипр?
4: Если описать все в хронологическом порядке, то мы прошли специализированный языковой курс, затем подготовку ключевых кадров, а также совместную и профессиональную подготовку, после чего спустя 3 недели мы в целом сплотились как подразделение. Я также проходила стажировку на острове со своим будущим заместителем. Должна сказать, что это был очень хороший опыт, там все очень хорошо организовано. Поскольку я смогла туда поехать, я увидела все на практике, и это очень помогло мне в организации обучения подразделения, в том, как выстраивать целые процессы, чтобы адаптироваться к реальной обстановке.
2: С какими пожеланиями и намерениями вы уезжаете на Кипр?
4: Прежде всего, конечно, я желаю, как и любой командир, чтобы весь год прошел хорошо, чтобы мы набрались опыта, чтобы мы смогли применить то, чему научились на тренировках в реальных условиях. Учитывая, что мы будем действовать там в рамках реальной миссии, чтобы потом вернуться с осознанием того, что мы эффективно использовали полученный теоретический опыт.
2: Мы не могли не спросить подполковника Гаргаликову, когда она решила вступить в ряды вооруженных сил и какова была причина.
6: Я сам со развела вступить. Сейчас это пресне 20 лет.
4: Прошло ровно 20 лет с тех пор, как я решила вступить в вооруженные силы. В то время вокруг армии царил огромный ажиотаж. И уже ходили разговоры об отмене обязательной военной службы. А это означало, что начался набор первых контрактников. И женщин тоже начинали набирать в армию. Была проведена масштабная рекламная кампания в СМИ. Меня это привлекло. Я приняла решение и вступила в вооруженные силы. Это было лучшее решение в моей жизни.
2: В начале мая бывшие участники миротворческой миссии ООН «УНТАЭС» по поддержанию мира в восточной части в Хорватии в 1996-1998 годах в регионе Славонии совершили военно-историческое путешествие по следам словацкого инженерного батальона, действовавшего здесь 30 лет назад. Целью поездки, организованной общественной организацией «Ветераны ООН Словакия», было отметить юбилей этой важной миссии, которая в конце 1990-х годов стала примером эффективного восстановления мира, безопасности и возвращения гражданской жизни в этот регион. Поездка также напомнила о работе словацких военных и саперов, которые внесли значительный вклад в выполнение задач миссии. Программа ветеранов войны, участвовавших в миссии, также включала в себя акты почтения к мемориалам жертв войны в бывшей Югославии, а также посещение мест, где служили словацкие военные. Первой остановкой стал город Илок, где словацкие саперы восстановили разрушенный войной значимый культурный центр местных словаков, дом организации Матицы Словацкой имени Людовита Штура. Сегодня это место, где словаки и хорваты регулярно встречаются на различных культурных мероприятиях. Они не забывают помощь, которую получили от словацкого инженерного батальона 30 лет назад. Председателем организации «Матица Словацкая» в городе Илок является Ярмила Мудрохова. Мы спросили ее, как в настоящее время используется словацкий дом имени Людовита Штура.
7: Так, словацкий дом в Илоку є уж довгий час вибудований.
4: Словацкий дом в Илоке был построен очень давно. Он находится в нашем владении более 70 лет. И за это время он неоднократно реконструировался и обновлялся. Словаки действительно собираются здесь ежедневно. И здесь же действует словацкое культурно-образовательное объединение имени Людовита Штура, который имеет свои секции, такие как фольклор, музыка, танцы для детей, молодежи и взрослых, а также театральные труппы. У нас также есть группа, которая сохраняет традиции старинных ремесел, занимаясь изготовлением и реставрацией народных костюмов. Помимо словаков, проживающих в Илоке, дом используется в том числе самим городом Илок для проведения различных мероприятий. Например, на следующей неделе здесь пройдет фестиваль актеров, где также состоят театральные представления для публики, для всех жителей города. Фактически, это мероприятие для жителей всей Буковарско-Сремской области.
2: Совершенно очевидно, что словацкий дом процветает. Помните ли вы помощь словацких военных 30 лет назад в его реставрации?
4: В то время я еще была студенткой, молодой танцовщицей. Мы время от времени организовывали программы словацкого фольклора, и на наши выступления приходили словацкие саперы, работавшие здесь над реставрацией этого словацкого дома. Мы организовывали их даже тогда, хотя фактически жили в военное время, что требовало немного больше усилий и воли к жизни.
2: В то время вы подружились со словацкими саперами, многие из которых возвращаются сюда. Встреча с ними, видимо, вызывает у вас приятные воспоминания.
7: Ясно же, так часто нам обеде позваться.
4: Довольно часто нам пишут люди из Словакии, которые работали здесь 30 лет назад. Хотя я сама не всегда была здесь, как сегодня, но я рада каждому из них, когда они возвращаются, чтобы увидеть эти места и вспомнить все, что они здесь пережили.
2: Словацкая миссия с Балкан отправилась на родину 26 февраля 1998 года по приказу начальника генерального штаба генерал-полковника Тухини. Всего несколько дней спустя, во время торжественной программы в концертном зале словацкого радио, группа этих словацких саперов получила награду «Военный подвиг года» за их 5-летнюю службу на Балканах.
0: Спорт.
2: Друзья, в сегодняшнем спортивном сюжете мы вернемся на 50 лет назад. 1976 год был невероятно богат на важнейшие спортивные события. Вот краткий обзор самых знаменательных из них. На летних Олимпийских играх в Монреале словацкий велогонщик Антон Кач завоевал золото в спринте. На зимних Олимпийских играх в Инсбруке чехословацкая хоккейная команда заняла второе место, упустив золото всего на один гол. Спустя два месяца чехословацкие хоккеисты стали абсолютными чемпионами мира и Европы в Катовице, где блистали братья Петер и Мариан Счастный. На Кубке Канады, впервые в истории проводимом престижном турнире, где могли стартовать и лучшие профессионалы НХЛ, в финале канадцы обыграли чехословаков, главной звездой которых был легендарный вратарь Владимир Дзурила. В 1976 году состоялись и другие важные спортивные события. Однако для Словакии самым значимым, безусловно, стал чемпионат Европы по футболу в Югославии, принесший исторический успех тогдашней Чехословакии. 20 июня национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы.
8: Паненко.
9: Гол! Гол! Мы мастеры Европы! Народ 76!
2: Этот фрагмент записи прямой трансляции золотого матча, вероятно, известен каждому в Словакии и Чехии даже спустя 50 лет. Команду возглавлял тренерский дуэт. Вацлав Ежик был чешским тренером, но родом из словацкого города Зволен, а Йозеф Венглош – величайшим тренером в истории Словакии.
10: Каждый был уполне иной. Пан Ежик – дисциплина.
2: Они были очень разными, и каждый из них был совершенно уникален. Господин Ежик сосредотачивал внимание команды на дисциплине, умел мотивировать и вдохновлять ее. А еще у него был превосходный талант к наблюдению. Он мог следить за соперниками и точно рассказывать нам, как вел себя каждый из их игроков на поле, какие футбольные приемы они использовали. Господин Венглош был очень образованным человеком, никогда не кричал и был всегда положительно настроен. У него был дар постоянно говорить и объяснять, что и как нам следует делать или не следует делать на поле. Оба тренера великолепно дополняли друг друга. И я думаю, что именно благодаря им мы в итоге добились такого невероятного успеха. Рассказывал легендарный нападающий Антонин Паненко. Финальный турнир чемпионата Европы в Белграде, в котором Чехословакия одержала победу 50 лет назад, состоял из 4 участников, а проходил он в формате 2 полуфинальных матчей, а затем финала. На пути к турниру представители Чехословакии выбили в отборочных матчах таких гигантов, как Англию осенью 1975 года, затем сборную Советского Союза и даже разгромили Португалию со счетом 5-0. Перед началом финального турнира необходимо было пройти квалификацию, и помимо Чехословакии, это удалось финалистам последнего чемпионата мира 1974 года Нидерландам, действующим чемпионам мира из ФРГ и хозяевам турнира Югославии. Триумф Чехословакии на чемпионате Европы 1976 года стал прорывом. Впервые победу одержал аутсайдер, и впервые финал решился в серии пенальти. В истории мирового футбола имена игроков чехословацкой команды воспринимаются как вечные легенды. Капитан Антон Онруш, Йозеф Чапкович, Мариан Мастный, Зденек Негода, Антонин Паненко, Карол Добьяш, Ян Швехлик и другие. В составе сборной Чехословакии, состоящей из 20 человек, было 15 словацких футболистов. Тогдашний нападающий Братиславского Слована, а сегодня спортивный директор этого клуба Ян Швехлик, автор первого финального гола в Белграде, вспоминал эту команду в интервью для словацкого радио.
11: Практически
2: сразу после жеребьевки еще отборочной группы нас воспринимали соперники как аутсайдеров. Однако мы с самого начала были уверены в своих силах, учитывая, что в составе национальной сборной у нас была хорошая серия матчей против сильных соперников мирового уровня. Мы были уверены в себе и сформировали хорошую команду под руководством высококвалифицированных тренеров. Мы не считали себя аутсайдерами, поскольку обладали определенной внутренней силой, которая в итоге и подтвердилась. Уже в конце 60-х годов в Словакии сформировалось невероятно сильное поколение футбольных игроков. Братиславский Слован выиграл Кубок обладателей кубков в 1969 году, обыграв в финале Барселону, а Спартак из Трнавы в том же году вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов. Однако официальная Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только спустя 33 года после обретения государственной независимости 12 сентября прошлого года. До сих пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. Соперничество между чешскими и словацкими игроками в национальной сборной часто обсуждалось, но, вероятно, больше среди болельщиков, а сами игроки, по их воспоминаниям, не делали между собой никакой разницы и образовали отличную команду. В конце концов, те отношения и настроения, которые существуют между футболистами вне матчей, переносятся и на поле. Это неписанное правило. Полуфинальный матч наша национальная сборная провела в Загребе против Нидерландов под проливным дождем. Вот как вспоминал этот матч Ян Швеглик. Когда мы обсуждаем этот чемпионат, я всегда подчеркиваю, что, на мой взгляд, матч с Нидерландами под дождем был лучше, чем сам финал. Я тогда был на скамейке запасных, и то, что сделали ребята, было невероятно. Матч с небывалыми поворотами сюжета. У голландцев были потрясающие игроки, такие как Йохан Кройф и Роб Ренсенбрик. И перед матчем я видел, что они были аж слишком самоуверены, что иногда в спорте может не пойти на пользу, и в итоге действительно мы победили в этом матче. Чехословакия повела в счете благодаря голу капитана Антона Ондруша на 19-й минуте. Во втором тайме Ярослав Полак по прозвищу Бобби получил красную карточку. Неожиданную помощь получили наши футболисты с трибун. После вылета хозяев югославской команды из турнира болельщики начали поддерживать чехословаков. Голландцам удалось сравнять счет, но в дополнительное время на поле вышел незабываемый Франчишек Весели. Сначала отдал голевой пас Зденику Неходе, а затем сам забил на 3-1.
9: Тобиаш. Виборный удар Веселиго! Шанса! Франко! Гол!
2: Невероятное стало реальностью. 20 июня 1976 года футболисты Чехословакии играют в финальном матче против действующих чемпионов мира из ФРГ. Карол Добиаш вместе с Яном Швегликом до сих пор остаются единственными словаками в истории, забившими гол в финале чемпионата Европы. По словам легендарного правого защитника Карола Добиаша, его гол должен был попасть в книгу рекордов Гиннесса. В своей жизни он никогда не бил по воротам левой ногой, а всегда только правой. Тот факт, что он забил гол в финале своей, в кавычках, деревянной ногой, прекрасен. И он смеется над этим по сей день.
9: Добиаш.
2: В финале чехословацкая команда вела со счетом 2-0 после голов Швеглика и Добиаша. Однако немцы сравняли счет, и судьба титула решилась в серии пенальти, первой в истории крупных турниров УЕФА. За Чехословакию забили Масни, Негода, Ондруш, Юрка Мик. За немцев – Бонхоф, Флое, Бонгардс. Однако Ули Хёнес промахнулся. Когда Антонин Паненко шел к мячу, мало кто знал, что именно этот момент изменит футбол. По словам автора победного гола, нужно начать бежать, а затем замедлиться. И ни один вратарь не будет стоять на месте, так он написал свое изобретение. Сепп Майер отскочил в сторону, и мяч плавно и медленно залетел в середину ворот. Если бы я не реализовал эту пенальти, меня, наверное, отправили бы работать на токарный станок на завод. Пошутил спустя годы Паненко.
9: Антонин Паненко может разгоднуть. Так трафи, мы майстри Европы. Мы майстри Европы на рок 76.
2: Когда капитан Антон Ондруш вспоминает матч за золотую медаль, состоявшийся ровно 50 лет назад, у него на глазах наворачиваются слезы. Примерно раз в месяц я достаю свою медаль из сейфа и вспоминаю тот турнир. Я часто думаю об этом, очень часто. Мы заслужили это золото тогда, не так ли? Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире.
8: На улице цестов к нам občas je tu stretáva. Veselo ma pozdraví. Nemá žiadne obavy.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Согласно экономическому докладу по Словакии, опубликованному в четверг Организацией экономического сотрудничества и развития, рост внутреннего продукта страны, как ожидается, достигнет 0,7% в этом году и ускорится до 1,6% в 2027 году. В докладе рекомендуется отменить налог на транзакции, сократить субсидии на энергоносители и выплаты 13-х пенсий, а также сократить отпуск по уходу за ребенком и ограничить досрочный выход на пенсию. Словакия готова помочь Венесуэле справиться с последствиями землетрясения, произошедшего в стране в четверг, 25 июня, о чем заявил президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини, выражая глубокое соболезнование народу Венесуэлы в связи с разрушительным землетрясением. «Наши мысли с жертвами и их семьями», – написал Пеллегрини. По его словам, масштабы катастрофы огромны, и страдания людей не должны оставаться незамеченными. Он считает, что благодаря совместным усилиям международного сообщества и взаимной солидарности можно будет хотя бы частично облегчить эти страдания и способствовать постепенному восстановлению пострадавших районов. В четверг министры иностранных дел Словацкой Республики и Украины Юрай Бланар и Андрей Сибига провели телефонный разговор, посвященный организации запланированных переговоров на межправительственном и двустороннем уровнях. Они подтвердили, что следующая встреча правительств двух стран состоится на Украине, во Львове. Об этом договорились премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Гданьске на конференции по восстановлению Украины. Глава украинской дипломатии также подтвердил, что президент Владимир Зеленский заинтересован в посещении Братиславы. Страны Вышеградской группы прибудут на саммит НАТО в Анкаре в этом году с единой позицией, которая обсуждалась на встрече министров обороны Чехии, Венгрии, Польши и Словакии 25 июня в Будапеште. Как сообщает венгерский портал «Индекс», об этом говорил министр обороны Словакии Роберт Калиняк. По словам министра обороны Словакии в Будапеште, помимо развития инфраструктуры, обсуждались также военное сотрудничество, укрепление оборонной промышленности и возможности сотрудничества в области защиты от беспилотников. Гуманитарная помощь, предоставленная Словакии, Боснии и Герцеговине через Министерство внутренних дел Словацкой Республики, составляет ровно 63 790 евро. Груз весом почти 5 тонн содержал продукты питания и средства гигиены, школьные принадлежности, предметы для сил безопасности и служб экстренной помощи. В МВД напомнили, что Босния и Герцеговина входят в число наиболее уязвимых стран Западных Балкан с точки зрения безопасности. Министерство окружающей среды Словацкой Республики совместно с отраслевыми организациями в эти дни отмечает Международный день Дуная. В четверг они подготовили мероприятие, посвященное Дню Дуная, в рамках которого в Братиславском водном саду будет проведен ряд образовательных акций, интерактивных игр и конкурсов для детей из начальных и средних школ. В рамках антинаркотической операции «УРУС» полиция задержала уже 14 человек. По словам министра внутренних дел Матуша Шута Эштока, это лица, занимающие высшие должности в международной организованной преступной группировке. Полиция также предъявила обвинение 9 лицам, 8 из которых из Словакии, 1 из Чехии. В ходе операции было изъято почти 5 тонн наркотиков, предназначенных для международной перевозки.
0: Тема дня.
1: Премьер-министр Роберт Фицо заявил 25 июня на конференции по восстановлению Украины в Гданьске, что война на Украине не имеет военного решения и Европейский Союз должен поддержать мирные инициативы. По его словам, послевоенное восстановление страны будет проще, если войну удастся как можно скорее закончить путем переговоров. Эта разрушительная война не имеет военного решения и может закончиться только за столом переговоров, сказал Фицо. По словам премьер-министра, Словакия выступает за уважение международного права на основе устава ООН и давно призывает к более интенсивным дипломатическим усилиям. Фицо предупредил, что без прекращения войны не удастся полностью восстановить суверенитет страны, построить ее процветание или создать условия для возвращения миллионов ее граждан. Без прекращения войны не удастся восстановить демократию, построить новую процветающую европейскую Украину, подчеркнул Фицо, добавив, что скорейший мир означает меньший ущерб и более легкое восстановление. В качестве значимого примера практического сотрудничества между Словакией и Украиной словацкий премьер привел энергетику. Он указал на программу стоимостью около 100 миллионов евро, направленную на укрепление украинской электроэнергетической системы и расширение электроснабжения между Велькокапушанами и Мукачево. Фицо также заявил, что Словакия поддерживает Карпатскую инициативу как платформу для сотрудничества между Словакией, Украиной и Польшей и готовится к совместной встрече правительств этих трех стран.
2: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Коротко, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой Республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. Затем в нашей спортивной рубрике мы вернемся ровно на 50 лет назад. 20 июня 1976 года чехословацкая национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы. Вот такой будет наша программа. Надеемся, друзья, что вы вновь узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Друзья, недавно весь мир отметил Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Этот праздник, отмечаемый ежегодно 29 мая, посвящен всем мужчинам и женщинам, которые служили и служат в миротворческих миссиях ООН, известных как «Голубые каски». Международный день миротворцев ООН посвящен тем, кто отдал свою жизнь за мир, а также является выражением признательности за профессионализм, мужество и самоотверженность военнослужащих, сотрудников полиции и гражданского персонала, работающих в зонах повышенного риска по всему миру. Сегодня мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой Республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. После 1 января 1993 года часть военнослужащих бывшего Объединенного Чехословацкого батальона миротворческой миссии «УМПРОФОР» Организации Объединенных Наций, действовавшей в 1992-1995 годах на территории стран бывшей Югославии, осталась на Балканах. 1 мая 1993 года к этой миссии присоединился легендарный инженерный батальон численностью почти 600 человек. Военнослужащие готовились к своей первой миссии на учебной базе ООН в Нитре в составе тогдашней инженерной бригады в Середе. Первым успешным командиром стал полковник Любомир Коланчик. Его безупречную работу впоследствии продолжил другой командир, полковник Даниэль Костра.
3: Наши саперы строили дороги, мосты, наблюдательные пункты, полевые госпитали, все, что было связано с саперным обеспечением. В моем случае особенность заключалась в том, что у меня были люди в 26 местах по всей территории бывшей Югославии.
2: С 1998 по 2008 год словаки служили в миссии УНДОВ по поддержанию перемирия между Израилем и Сирией на Голландских высотах. Словаки также 4 года служили под флагом ООН на африканском континенте в 2000 и 2004 годах в Эритрее, а позже и в Восточном Тиморе. Старейшая миссия вооруженных сил ООН – это миссия с названием УНФИЦИП по поддержанию мира на Кипре. Наши военные исполняют там свои обязанности непрерывно с 2001 года. Более подробно об этом нам рассказал командир наблюдательного пункта, старший сержант Густав Кубица.
3: Наблюдательный пункт, которым я командую, расположен в населенном пункте Пила. Здесь проживают киприоты с турецким, кипрским и греческим гражданством. Таким образом, этот наблюдательный пункт находится в буферной зоне. Уникальность этого поселка и этого положения заключается в том, что граница фактически проходит непосредственно через наш пост. Мы контролируем турецкое и греческое кафе, патрулируем буферную зону. Нас здесь шестеро. Патрулирование происходит в центральном пункте, где всегда находится один член команды, а еще двое патрулируют на патрульной машине по установленному маршруту.
2: Позиция патруля, где дислоцированы словацкие военнослужащие на Кипре, поистине уникальна, поскольку с одной стороны находится минарет, а с другой – церковь. По словам патрульных, они полностью принимают образ жизни местных жителей, и наши военнослужащие находятся там ради единственной цели – чтобы следить за мирным сосуществованием жителей. Представители вооруженных сил Словакии показывают хорошие результаты не только на Кипре, но и на других зарубежных базах. Регулярные доклады командиров миссий и операций, прибывающих в Словакию, имеют общий знаменатель. На словацких военных можно положиться. Давайте теперь перенесемся в прошлое на площадь Святоплука в Нитре, где в среду 5 сентября 2023 года очередная группа военнослужащих, направлявшихся на Кипр, попрощалась со Словакией. Старейшая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций – это миссия голубых касок на острове Кипр, которая действует здесь с 1964 года. Миссия с названием «Унфицип» также является старейшей для наших вооруженных сил. Словакия присоединилась к усилиям по обеспечению мира и стабильности на острове Афродиты в 2001 году. В упомянутом сентябре 2023 года на площади Святоплука в Нитре имело место и одно исключительное и историческое событие. Впервые женщина возглавила весь словацкий военный контингент за рубежом. Эта честь выпала подполковнику Катарине Гаргаликовой. Армейский корреспондент словацкого радио спросил ее тогда, что она чувствовала, когда узнала о своем назначении командиром словацкого контингента в миссии «Унфицип» на Кипре.
4: Знаете, честно признаюсь, я не почувствовала ничего особенного, потому что, по сути, готовилась к этой миссии около полутора лет. Хотя да, когда командование приняло окончательное решение, в тот момент внезапно нахлынули все воспоминания, через что я прошла, что изучала, все тренировки день за днем. И вдруг я сказала себе: «Вот оно, я уезжаю, я буду там через мгновение». Казалось, время с самого начала подготовки тянулось медленно, но потом внезапно с этим решением произошел мощный взрыв, и я вдруг осознала, что до отъезда осталось-то всего 2 недели.
2: С какой должности вы уезжаете на Кипр?
4: Я ухожу из командования сухопутных войск с руководящей должности, поэтому это будет мой совершенно новый опыт и серьезный вызов в плане профессионального развития. И я, безусловно, вижу в этом очень позитивный аспект с точки зрения расширения моих горизонтов для будущей карьеры.
2: Давайте вернемся к подготовке ваших солдат. Через что им пришлось пройти в рамках обучения ради поездки на Кипр?
4: Если описать все в хронологическом порядке, то мы прошли специализированный языковой курс, затем подготовку ключевых кадров, а также совместную и профессиональную подготовку, после чего спустя 3 недели мы в целом сплотились как подразделение. Я также проходила стажировку на острове со своим будущим заместителем. Должна сказать, что это был очень хороший опыт, там все очень хорошо организовано. Поскольку я смогла туда поехать, я увидела все на практике, и это очень помогло мне в организации обучения подразделения, в том, как выстраивать целые процессы, чтобы адаптироваться к реальной обстановке.
2: С какими пожеланиями и намерениями вы уезжаете на Кипр?
4: Прежде всего, конечно, я желаю, как и любой командир, чтобы весь год прошел хорошо, чтобы мы набрались опыта, чтобы мы смогли применить то, чему научились на тренировках в реальных условиях. Учитывая, что мы будем действовать там в рамках реальной миссии, чтобы потом вернуться с осознанием того, что мы эффективно использовали полученный теоретический опыт.
2: Мы не могли не спросить подполковника Гаргаликову, когда она решила вступить в ряды вооруженных сил и какова была причина.
5: Я сам се розводила вступить. Тераз є то пресне 20 років.
4: Прошло ровно 20 лет с тех пор, как я решила вступить в вооруженные силы. В то время вокруг армии царил огромный ажиотаж. И уже ходили разговоры об отмене обязательной военной службы. А это означало, что начался набор первых контрактников. И женщин тоже начинали набирать в армию. Была проведена масштабная рекламная кампания в СМИ. Меня это привлекло. Я приняла решение и вступила в вооруженные силы. Это было лучшее решение в моей жизни.
2: В начале мая бывшие участники миротворческой миссии ООН «УНТАЭС» по поддержанию мира в восточной части в Хорватии в 1996-1998 годах в регионе Славонии совершили военно-историческое путешествие по следам словацкого инженерного батальона, действовавшего здесь 30 лет назад. Целью поездки, организованной общественной организацией «Ветераны ООН Словакия», было отметить юбилей этой важной миссии, которая в конце 1990-х годов стала примером эффективного восстановления мира, безопасности и возвращения гражданской жизни в этот регион. Поездка также напомнила о работе словацких военных и саперов, которые внесли значительный вклад в выполнение задач миссии. Программа ветеранов войны, участвовавших в миссии, также включала в себя акты почтения к мемориалам жертв войны в бывшей Югославии, а также посещение мест, где служили словацкие военные. Первой остановкой стал город Илок, где словацкие саперы восстановили разрушенный войной значимый культурный центр местных словаков, дом организации Матицы Словацкой имени Людовита Штура. Сегодня это место, где словаки и хорваты регулярно встречаются на различных культурных мероприятиях. Они не забывают помощь, которую получили от словацкого инженерного батальона 30 лет назад. Председателем организации «Матица Словацкая» в городе Илок является Ярмила Мудрохова. Мы спросили ее, как в настоящее время используется словацкий дом имени Людовита Штура.
6: Так, словацкий дом в Илоку є уж довгий час вибудований.
4: Словацкий дом в Илоке был построен очень давно. Он находится в нашем владении более 70 лет. И за это время он неоднократно реконструировался и обновлялся. Словаки действительно собираются здесь ежедневно. И здесь же действует словацкое культурно-образовательное объединение имени Людовита Штура, которое имеет свои секции, такие как фольклор, музыка, танцы для детей, молодежи и взрослых, а также театральные труппы. У нас также есть группа, которая сохраняет традиции старинных ремесел, занимаясь изготовлением и реставрацией народных костюмов. Помимо словаков, проживающих в Илоке, дом используется в том числе самим городом Илок для проведения различных мероприятий. Например, на следующей неделе здесь пройдет фестиваль актеров, где также состоят театральные представления для публики для всех жителей города. Фактически, это мероприятие для жителей всей Буковарско-Сремской области.
2: Совершенно очевидно, что словацкий дом процветает. Помните ли вы помощь словацких военных 30 лет назад в его реставрации?
6: Но я тогда еще была такая студентка, такая танечница.
4: В то время я еще была студенткой, молодой танцовщицей. Мы время от времени организовывали программы словацкого фольклора. И на наши выступления приходили словацкие саперы, работавшие здесь над реставрацией этого словацкого дома. Мы организовывали их даже тогда, хотя фактически жили в военное время, что требовало немного больше усилий силе и воли к жизни.
2: В то время вы подружились со словацкими саперами, многие из которых возвращаются сюда. Встреча с ними, видимо, вызывает у вас приятные воспоминания.
6: Ясно же. Так, часто нам обеде позваться.
4: Довольно часто нам пишут люди из Словакии, которые работали здесь 30 лет назад. Хотя я сама не всегда была здесь, как сегодня. Но я рада каждому из них, когда они возвращаются, чтобы увидеть эти места и вспомнить все, что они здесь пережили.
2: Словацкая миссия с Балкан отправилась на родину 26 февраля 1998 года по приказу начальника генерального штаба генерал-полковника Тухини. Всего несколько дней спустя, во время торжественной программы в концертном зале словацкого радио, группа этих словацких саперов получила награду «Военный подвиг года» за их 5-летнюю службу на Балканах.
0: Спорт.
2: Друзья, в сегодняшнем спортивном сюжете мы вернемся на 50 лет назад. 1976 год был невероятно богат на важнейшие спортивные события. Вот краткий обзор самых знаменательных из них. На летних Олимпийских играх в Монреале словацкий велогонщик Антон Кач завоевал золото в спринте. На зимних Олимпийских играх в Инсбруке чехословацкая хоккейная команда заняла второе место, упустив золото всего на один гол. Спустя два месяца чехословацкие хоккеисты стали абсолютными чемпионами мира и Европы в Катовице, где блистали братья Петер и Мариан Счастный. На Кубке Канады, впервые в истории проводимом престижном турнире, где могли стартовать и лучшие профессионалы НХЛ, в финале канадцы обыграли чехословаков, главной звездой которых был легендарный вратарь Владимир Дзурила. В 1976 году состоялись и другие важные спортивные события. Однако для Словакии самым значимым, безусловно, стал чемпионат Европы по футболу в Югославии, принесший исторический успех тогдашней Чехословакии. 20 июня национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы.
7: Паненко. Гол! Гол! Мы майстри Европы! Народ 76!
2: Этот фрагмент записи прямой трансляции золотого матча, вероятно, известен каждому в Словакии и Чехии даже спустя 50 лет. Команду возглавлял тренерский дуэт. Вацлав Ежик был чешским тренером, но родом из словацкого города Зволен, а Йозеф Венглош – величайшим тренером в истории Словакии.
8: Каждый уполне иной. Пан Ежик – дисциплина.
2: Они были очень разными, и каждый из них был совершенно уникален. Господин Ежик сосредотачивал внимание команды на дисциплине, умел мотивировать и вдохновлять ее. А еще у него был превосходный талант к наблюдению. Он мог следить за соперниками и точно рассказывать нам, как вел себя каждый из их игроков на поле, какие футбольные приемы они использовали. Господин Венглош был очень образованным человеком, никогда не кричал и был всегда положительно настроен. У него был дар постоянно говорить и объяснять, что и как нам следует делать или не следует делать на поле. Оба тренера великолепно дополняли друг друга. И я думаю, что именно благодаря им мы в итоге добились такого невероятного успеха. Рассказывал легендарный нападающий Антонин Паненко. Финальный турнир чемпионата Европы в Белграде, в котором Чехословакия одержала победу 50 лет назад, состоял из 4 участников, а проходил он в формате 2 полуфинальных матчей, а затем финала. На пути к турниру представители Чехословакии выбили в отборочных матчах таких гигантов, как Англию осенью 1975 года, затем сборную Советского Союза и даже разгромили Португалию со счетом 5-0. Перед началом финального турнира необходимо было пройти квалификацию, и помимо Чехословакии, это удалось финалистам последнего чемпионата мира 1974 года Нидерландам, действующим чемпионам мира из ФРГ и хозяевам турнира Югославии. Триумф Чехословакии на чемпионате Европы 1976 года стал прорывом. Впервые победу одержал аутсайдер, и впервые финал решился в серии пенальти. В истории мирового футбола имена игроков чехословацкой команды воспринимаются как вечные легенды. Капитан Антон Онруш, Йозеф Чапкович, Мариан Мастный, Зденек Негода, Антонин Паненко, Карл Добьяш, Ян Швехлик и другие. В составе сборной Чехословакии, состоящей из 20 человек, было 15 словацких футболистов. Тогдашний нападающий Братиславского Слована, а сегодня спортивный директор этого клуба Ян Швехлик, автор первого финального гола в Белграде, вспоминал эту команду в интервью для словацкого радио.
9: Практически
2: сразу после жеребьевки, еще отборочной группы, нас воспринимали соперники как аутсайдеров. Однако мы с самого начала были уверены в своих силах, учитывая, что в составе национальной сборной у нас была хорошая серия матчей против сильных соперников мирового уровня. Мы были уверены в себе и сформировали хорошую команду под руководством высококвалифицированных тренеров. Мы не считали себя аутсайдерами, поскольку обладали определенной внутренней силой, которая в итоге и подтвердилась. Уже в конце 60-х годов в Словакии сформировалось невероятно сильное поколение футбольных игроков. Братиславский Слован выиграл Кубок обладателей кубков в 1969 году, обыграв в финале Барселону, а Спартак из Трнавы в том же году вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов. Однако официальная Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только спустя 33 года после обретения государственной независимости 12 сентября прошлого года. До сих пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. Соперничество между чешскими и словацкими игроками в национальной сборной часто обсуждалось, но, вероятно, больше среди болельщиков, а сами игроки, по их воспоминаниям, не делали между собой никакой разницы и образовали отличную команду. В конце концов, те отношения и настроения, которые существуют между футболистами вне матчей, переносятся и на поле. Это неписанное правило. Полуфинальный матч наша национальная сборная провела в Загребе против Нидерландов под проливным дождем. Вот как вспоминал этот матч Ян Швеглик. Когда мы обсуждаем этот чемпионат, я всегда подчеркиваю, что, на мой взгляд, матч с Нидерландами под дождем был лучше, чем сам финал. Я тогда был на скамейке запасных, и то, что сделали ребята, было невероятно. Матч с небывалыми поворотами сюжета. У голландцев были потрясающие игроки, такие как Йохан Кройф и Роб Ренсенбрик. И перед матчем я видел, что они были аж слишком самоуверены, что иногда в спорте может не пойти на пользу, и в итоге действительно мы победили в этом матче. Чехословакия повела в счете благодаря голу капитана Антона Ондруша на 19-й минуте. Во втором тайме Ярослав Полак по прозвищу Бобби получил красную карточку. Неожиданную помощь получили наши футболисты с трибун. После вылета хозяев югославской команды из турнира болельщики начали поддерживать чехословаков. Голландцам удалось сравнять счет, но в дополнительное время на поле вышел незабываемый Франтишек Весели. Сначала отдал голевой пас Зденику Неходе, а затем сам забил на 3-1.
7: Тобиаш. Виборный удар Веселиго! Шанса! Франко! Гол!
2: Невероятное стало реальностью. 20 июня 1976 года футболисты Чехословакии играют в финальном матче против действующих чемпионов мира из ФРГ. Карол Добиаш вместе с Яном Швегликом до сих пор остаются единственными словаками в истории, забившими гол в финале чемпионата Европы. По словам легендарного правого защитника Карла Добиаша, его гол должен был попасть в книгу рекордов Гиннесса. В своей жизни он никогда не бил по воротам левой ногой, а всегда только правой. Тот факт, что он забил гол в финале своей, в кавычках, деревянной ногой, прекрасен. И он смеется над этим по сей день.
7: Добиаш.
2: В финале чехословацкая команда вела со счетом 2-0 после голов Швеглика и Добиаша. Однако немцы сравняли счет, и судьба титула решилась в серии пенальти, первой в истории крупных турниров УЕФА. За Чехословакию забили Масни, Негода, Ондруш, Юрка Мик. За немцев – Бонхоф, Флое, Бонгардс. Однако Ули Хёнес промахнулся. Когда Антонин Паненко шел к мячу, мало кто знал, что именно этот момент изменит футбол. По словам автора победного гола, нужно начать бежать, а затем замедлиться. И ни один вратарь не будет стоять на месте, так он написал свое изобретение. Сепп Майер отскочил в сторону, и мяч плавно и медленно залетел в середину ворот. Если бы я не реализовал эту пенальти, меня, наверное, отправили бы работать на токарный станок на завод. Пошутил спустя годы Паненко.
7: Антонин Паненко может разгоднуть. Ак трафи, зме майстри Европы. Мы майстри Европы на рок 76.
2: Когда капитан Антон Ондруш вспоминает матч за золотую медаль, состоявшийся ровно 50 лет назад, у него на глазах наворачиваются слезы. Примерно раз в месяц я достаю свою медаль из сейфа и вспоминаю тот турнир. Я часто думаю об этом, очень часто. Мы заслужили это золото тогда, не так ли? Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире.
10: На улице цестов к нам občas je tu stretávam, veselo ma pozdraví.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Мы рады, что и в выходной день вы нашли время для Международного радио Словакии. Летом в нашей стране каждые выходные проходят множество фестивалей. В эти дни Хельпа принимает Гарырунские дни музыки и танца, где, как говорят организаторы, поют везде и все. Концепция юбилейного 60-го фестиваля основана на трех ключевых словах – традиция, геометрия, современность. Это сочетание исторического кода и современного дизайна. В Попраде в воскресенье состоится фестиваль «Здравствуй, лето», главной звездой которого станет певец Миро Ярош. В Татранско-Ломнице в эти дни есть возможность полюбоваться на выступления наездников на соревнованиях по паркуру. Это уже традиционный мемориал братьев Борнамиш. А в Жере над Гроном проходит чемпионат Словакии в лазании по деревьям, причем сразу в 5 дисциплинах. Да, и такое бывает. А теперь коротко о содержании нашей сегодняшней программы. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем, к столетию Словацкого радио, мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива о жизни словацкого дворянства. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией, с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 22 июня 1949 года родился Ярослав Филипп. Музыкант, композитор, юморист, драматург и актер. Его имя в первую очередь ассоциируется с музыкой, которая составляла большую часть его творчества. Хотя помимо аудиозаписей от нее сохранилось мало ощутимых следов. Поскольку большинство своих композиций он сочинял непосредственно за фортепиано без использования нотной записи. С юмористами Сатинским и Ласицей он записал в 80-е и 90-е годы легендарные альбомы «Было нас 11», «Соревнуясь с ветром», «Перелетные птицы». Благодаря активному участию Яра Филиппа родились несколько альбомов Рихарда Мюллера. Некоторые из вошедших туда песен популярны по сей день, например «Любовь под дождем» или «Сигаретка в две затяжки».

Ярослав Филипп также был известен как ярый поклонник и популяризатор новых технологий, особенно мобильных телефонов и интернета. Он пользовался интернетом через модем с начала второй половины 90-х годов, когда его распространение в Словакии было очень низким. Он является автором первой драмы из электронных сообщений. Вместе с Робертом Дидой в январе 1997 года он основал первый словацкий интернет-журнал «Сетевка». Филипп также был заядлым игроком компьютерной игры и с 1994 года публиковал статьи и обзоры компьютерных игр в журнале «Рики». Его регулярные колонки «Гороскопы» и «Привет, маньяки» были весьма популярны. Он умер за своим компьютером утром 11 июля 2000 года от обширного инфаркта, который стал следствием нездорового образа жизни и веры в альтернативные методы лечения. 23 июня 2017 года был запущен спутник «Эскакьюбе» – первый словацкий космический спутник. Это был небольшой так называемый наноспутник весом 1056 граммов с размерами 10 на 10 на 10 сантиметров. Спутник разрабатывался Словацкой организацией по космической деятельности с 2011 года. На околоземную орбиту его вынесла индийская ракета с космодрома Шри-Харикота. При входе в атмосферу он разрушился 12 ноября 2023 года. 24 июня 1843 года в семье евангелического пастора Цтибора Зоха, одного из самых известных сотрудников Штура, родился Иван Бронислав Зох, один из ведущих словацких ученых и педагогов второй половины XIX и начала XX веков, эрудит и энциклопедист. Он также занимался физикой, математикой, химией, метеорологией, геологией, ботаникой, зоологией и другими научными дисциплинами. Является автором более 270 научных статей и исследований. Он написал первые словацкие учебники по физике и геометрии, составил краткую историю математики и физики, а также более 80 коротких работ в различных областях науки и биологии. Результаты своих научных исследований Зох публиковал в мировых научных журналах. На Всемирной выставке в Париже в 1867 году он представил свое устройство для измерения скорости звука в газах. А на Всемирной выставке в Вене продемонстрировал модель печи для воздушного отопления. Активный литератор, он сосредоточился на создании коротких прозаических произведений пьес, писал критические, биографические и другие работы, составил сборник пьес для молодежи. Его лингвистические работы оказали влияние на развитие словацкого языка. В общем, Иван Бронислав Зох был очень разносторонним человеком. 25 июня 1741 года в Братиславе в доме святого Мартина была коронована Мария Терезия из рода Габсбургов. Она была третьей и последней женщиной в истории, взошедшей на венгерский престол. Ее полный титул – Мария Терезия, императрица Священной Римской империи, королева Венгрии, Богемии, Хорватии и Словонии, эрцгерцогиня Австрийская, герцогиня Пармская и Пьяченская и Великая герцогиня Тосканская. И все это в одной особе. Мария Терезия проводила экономические и образовательные реформы, поддерживала развитие торговли и сельского хозяйства, а также реорганизовала армию. Самыми известными из ее детей были Мария Антуанетта, королева Франции, Иосиф II Габсбург-Лотарингский, император Священной Римской империи, немецкой нации, и Леопольд II, унаследовавший трон после бездетного брата. Помимо немецкого, императрица свободно говорила на итальянском, французском, а также на испанском и латинском. 26 июня день рождения отпраздновал словацкий мотогонщик Штефан Свитко. Он родился в 1982 году. На ралли «Дакар» 2016 года, благодаря стабильным результатам и одному выигранному этапу гонки, он, наконец, занял второе место после пятых мест в 2012 и 2015 годах, что позволило ему войти в элиту «Дакара». 27 июня Национальное собрание приняло закон о создании университета в Братиславе, который был назван в честь Яна Амоса Каменского. Так что это старейший и на данный момент крупнейший университет Словакии. Это был первый университет Словакии, предлагавший высшее образование на словацком языке. С момента своего основания он занимает ведущее место в словацкой системе высшего образования. Университет Каменского имеет 13 факультетов и более 20 педагогических, научных и других рабочих мест и специализированных учреждений.
Ежегодно на первый курс принимается почти 8 тысяч новых студентов, которые могут выбрать из почти 800 учебных программ. Университет Каменского также является крупным научным учреждением. В нем обучается около 1800 докторантов. Число иностранных студентов из 88 стран, обучающихся на очной и заочной формы, составляет почти 3000 человек. Мы вспомнили только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод поговорить на этой неделе.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». С вами в эфире Алена Ганева.
1: Из нашего архива, из архива русской редакции, редакции и навещания Словацкого радио.
0: В предыдущем сюжете мы вспомнили коронации Марию Терезию. Поэтому в рубрику «Из архива РСИ» мы решили включить сюжет, который вышел в эфир 18 февраля 2017 года о жизни словацкого дворянства. После несчастной битвы при Магаче в 1526 году, когда Османская империя нанесла сокрушительное поражение объединенному венгро-чешско-хорватскому войску, наша страна стала военной территорией, по которой туда-сюда проходили различные войска. Напомним, что вплоть до начала XX века Словакия входила в состав Угорска, Старой Венгрии, в свою очередь в составной части Австро-Венгерской империи. Шляхтичи, как правило, в средние века и в начале так называемого «нового времени» были военными. Это было их основное занятие. Но и в те политически тяжелые времена люди жили своей частной жизнью. В мирные годы или там, где не велись боевые действия, возводились замки – ренессансные, позже барочные, приходившие на смену неуютным холодным градам. Дворяне открывали школы, создавали библиотеки, издавали книги. Вообще, мы узнаем о жизни дворянства преимущественно из книг и кинофильмов, и поэтому зачастую создается впечатление, что эта самая жизнь была насыщена сплошными развлечениями, балами, богатыми пиршествами. Так ли это было на самом деле? Лучше всего на этот вопрос нам ответит историк Словацкой академии наук Тюнде Ленделова, специалист по новой истории, автор книги «Жизнь на дворянском дворе».
2: Конечно, нет, потому что шляхта в те времена, которые я описываю, в XVI-XVII веках, была элитной составляющей венгерского общества, то есть выполняла все те функции, которые в наши дни выполняет правительство, различные политические и общественные органы власти. Это был высший класс общества. Из этого следовало множество важных обязанностей, и только после их выполнения могло найтись время для развлечений. Определенно нельзя утверждать, что шляхта ничего не делала. Если говорить современным языком, то именно дворяне занимали, как сейчас скажем, менеджерские посты.
0: Но это, как можно предположить, мужчины. Женщинам и в дворянском обществе отводилась иная роль.
2: У женщин в те времена основной была роль матери. Они также выполняли представительскую функцию, так как представляли своих мужей или дворянские роды. Они не работали, как их мужья, то есть не были трудоустроены. Если считать, что работой их мужей было посещение законодательных собраний, они занимались политикой или воевали на полях сражений с турками. Женщины должны были заботиться о домашнем хозяйстве. В той венгерской системе, когда жизнь вращалась вокруг панских домов, этой женщине, супруге дворянина, приходилось заниматься не только своей собственной семьей или персоналом в своем хозяйстве, но и заботиться о населении окрестных деревень и городов, входящих в состав большого дворянского хозяйства. Дворянка была душой ежедневной жизни всего поместья. Она занималась и лечением подданных.
0: Именно повседневная жизнь дворянского хозяйства интересна нам прежде всего, поскольку знаем мы о ней не так уж и много. Как одевались, что ели, как лечились. Но историки не в счет. В книге Тюнде Ленделовой можно найти всю эту информацию, даже по каким рецептам готовили. Только некоторые из них не просто применить сегодня. Если учесть, что в качестве ингредиентов могли использовать, например, телячью голову или мясо ворон. А как несколько веков назад соблюдалась личная гигиена? Ведь таких возможностей, как сейчас, не было.
2: Я думаю, что гигиена – это очень личное дело. У каждого человека, даже сегодня, представления об этом разные. Естественно, это было проявлением определенного общественного бонтона. Шляхтич не мог ходить грязным или быть неухоженным. Не можем, само собой, ожидать от человека в тот период времени, чтобы он ежедневно принимал душ. Не было даже таких возможностей. Воду надо было принести откуда-то со двора, потом нагреть. Ведь водопровода еще не было. Так что умывание было более сложным процессом. Не так, как сегодня. Достаточно повернуть ручку крана. Но определенный уровень гигиены тщательно поддерживался.
3: Были такие неписанные законы, что...
2: Существовали неписанные законы. Волосы мыли раз в неделю или в месяц. Обязательно периодически мыли ноги. К праздникам тело всегда должно было пройти процессом очистки. Каждый прием пищи начинался тем, что слуги приносили небольшие емкости с водой, часто розовой, с лепестками роз или других цветов, чтобы каждый гость мог ополоснуть руки перед едой. Также имел место уход за зубами. Все это было и в те времена, но, конечно, не в такой мере и не в такой степени, как сейчас.
0: Нельзя не упомянуть, что именно в те времена на территории Словакии зарождается курортное дело. Появляются первые курорты или купели. Некоторые из них существуют по сей день.
2: Купели были известны у нас с древних времен. Их найдем уже в старых античных культурах. Так что и в наших средневековых городах работали купели или бани, которые организовывали как раз для того, чтобы жители могли мыться. Там же стригли волосы, брили, проводили различные лечебные процедуры. Например, делали кровопускание, ставили банки, обрабатывали небольшие раны. В 16-17 веках в дворянских домах уже существовали ванные, отдельные комнаты для осуществления гигиены. Там была ванна, в которую слугам приходилось носить горячую воду. В списках приданого или в завещаниях находим большое количество полотенец. В кладовых можно было видеть емкости для умывания, вроде современных тазов, кувшинов для воды. В корреспонденции перечних товаров для покупок мы часто обнаруживаем информацию о покупке мыла и даже дорогих парфюмированных, которые привозили из Стамбула, Венеции или Вены. Так что действительно можно говорить о том, что гигиена была развита.
0: Возвращаясь к приему пищи, каждый из которых начинался омовением рук, как выглядел сам процесс потребления пищи за столом в дворянских домах и не только 4-5 веков тому назад. Я впервые узнала, что в старовенгерском обществе принято было есть из больших мисок и руками.
2: Да, изначально в Средневековье не было даже тарелок. Еда подавалась на стол в большой миске или котелке. Из них брали руками куски мяса, поскольку пища была преимущественно мясной. Мясо клали на ломоть хлеба и так ели. На смену этому варварскому способу, особенно в высших слоях общества, в период Возрождения, во времена правления короля Матея Корвина, приходит новая культура питания. Начинают использовать столовые приборы. Как правило, каждый носил с собой нож и ложку. Затем входит в моду и вилка, как неотъемлемая часть столового прибора, которая до того использовалась для сервировки блюд, накладывания еды из общих мисок. Так что с 15-16 веков у нас уже существовал столовый комплект из ложки, вилки и ножа. Еда клалась уже не на хлеб или специальную разделочную доску, а подавалась на тарелках. Тарелки были преимущественно деревянные или оловянные. Но во времена больших торжеств на столы ставили серебряные тарелки. Позднее в моду входит фарфор. С 17 века сохранилось много великолепной посуды в стиле майолика, которую использовали в дворянских домах. Стол обязательно накрывался. Первоначально ковром, как правило, турецким. На него клали скатерть из очень качественного материала с богатой вышивкой. На скатерть каждому гостю клали различные салфетки или платки, чтобы можно было вытирать губы. Так что наша культура оформления стола восходит своими корнями к XVI веку.
0: Интересно и то, что угорская или старовенгерская кухня славилась своими соусами.
2: Действительно, в угорских хозяйствах потреблялось большое количество мяса разных видов и готовили его со всевозможными соусами, чтобы еда была разнообразной. Мясо жарили, варили, и то, и другое вместе. Разный вкус достигался именно с помощью соусов. В них добавлялось большое количество самых разных приправ, которые придавали мясу тот или иной вкус и цвет.
0: Перейдем от пищи телесной к пище духовной. По прочтении книги Тюнделинделовой о жизни в дворянских домах у меня сложилось впечатление, что воспитание детей носило очень строгий характер.
2: Да, методы воспитания были довольно жесткими. Надо понимать одну вещь, что и те времена были более жесткими с нашей современной точки зрения. Только не надо полагать, что с детьми обращались жестоко. Каждого ребенка воспитывали так, чтобы он испытывал почтение к родителям и вообще к старшим родственникам. Это было знаком хороших манер. Дети осознавали свое место в доме. Им нельзя было мешать взрослым. А второй момент. У родителей было исключительное право распоряжаться жизнью своих детей, включая выбор партнеров в супружестве, жен или мужей. Детей с малых лет воспитывали в уважении к авторитету родителей. Конечно, в корреспонденции находим упоминание о том, что и тогда дети капризничали, порой не хотели слушаться, что всегда имело определенные последствия в виде наказаний. Взрослых детей, которые отказывались подчиняться воле родителей, могли лишить наследства. Так что действительно воспитание было более строгим по нашим меркам. Практиковались и физические наказания, но до определенной меры. Нельзя сказать, что родители не любили своих детей. Напротив, они очень заботились о детях, об их будущем, но слушаться было необходимо.
0: В рамках одного разговора сложно рассказать обо всех сторонах жизни дворянства. Мы остановились только на некоторых, менее известных широкому кругу людей. –

0: Ну вот и все на сегодня. На этой замечательной музыкальной ноте мы заканчиваем нашу передачу. Дорогие друзья, последние полчаса в эфире Международного радио Словакии. С вами были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания, желаем хорошо провести оставшиеся выходные и до новых встреч. Услышимся!
1: Ako každé ráno volím sa pred zrkadlom, žiletkou v bakelite šermujem celkom hrabro.

0: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Мы рады, что и в выходной день вы нашли время для Международного радио Словакии. Летом в нашей стране каждые выходные проходит множество фестивалей. В эти дни Хельпа принимает Гарырунские дни музыки и танца, где, как говорят организаторы, поют везде и все. Концепция юбилейного 60-го фестиваля основана на трех ключевых словах – традиция, геометрия, современность. Это сочетание исторического кода и современного дизайна. В Попраде в воскресенье состоится фестиваль «Здравствуй, лето», главной звездой которого станет певец Миро Ярош. В Татранско-Ломнице в эти дни есть возможность полюбоваться на выступления наездников на соревнованиях по паркуру. Это уже традиционный мемориал братьев Борнамиш. А в Жере над Гроном проходит чемпионат Словакии в лазании по деревьям, причем сразу в 5 дисциплинах. Да, и такое бывает. А теперь коротко содержание нашей сегодняшней программы. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем, к столетию Словацкого радио, мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива о жизни словацкого дворянства. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией, с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания!
1: Даты, события, люди.
0: 22 июня 1949 года родился Ярослав Филипп. Музыкант, композитор, юморист, драматург и актер. Его имя в первую очередь ассоциируется с музыкой, которая составляла большую часть его творчества. Хотя помимо аудиозаписей от нее сохранилось мало ощутимых следов. Поскольку большинство своих композиций он сочинял непосредственно за фортепиано без использования нотной записи. С юмористами Сатинским и Ласицей он записал в 80-е и 90-е годы легендарные альбомы «Было нас 11», «Соревнуясь с ветром», «Перелетные птицы». Благодаря активному участию Яра Филиппа родились несколько альбомов Рихарда Мюллера. Некоторые из вошедших туда песен популярны по сей день, например «Любовь под дождем» или «Сигаретка в две затяжки».

Ярослав Филипп также был известен как ярый поклонник и популяризатор новых технологий, особенно мобильных телефонов и интернета. Он пользовался интернетом через модем с начала второй половины 90-х годов, когда его распространение в Словакии было очень низким. Он является автором первой драмы из электронных сообщений. Вместе с Робертом Диде в январе 97 года он основал первый словацкий интернет-журнал «Сетевка». Филипп также был заядлым игроком в компьютерные игры и с 94 года публиковал статьи и обзоры компьютерных игр в журнале «Рики». Его регулярные колонки «Гороскопы» и «Привет, маньяки» были весьма популярны. Он умер за своим компьютером утром 11 июля 2000 года от обширного инфаркта, который стал следствием нездорового образа жизни и веры в альтернативные методы лечения. 23 июня 2017 года был запущен спутник «Эскакьюбе» – первый словацкий космический спутник. Это был небольшой так называемый наноспутник весом 1056 граммов с размерами 10 на 10 на 10 сантиметров. Спутник разрабатывался Словацкой организацией по космической деятельности с 2011 года. На околоземную орбиту его вынесла индийская ракета с космодрома Шри-Харикота. При входе в атмосферу он разрушился 12 ноября 2023 года. 24 июня 1843 года в семье евангелического пастора Цтибора Зоха, одного из самых известных сотрудников Штура, родился Иван Бронислав Зох, один из ведущих словацких ученых и педагогов второй половины 19-го и начала 20 веков, эрудит и энциклопедист. Он также занимался физикой, математикой, химией, метеорологией, геологией, ботаникой, зоологией и другими научными дисциплинами. Является автором более 270 научных статей и исследований. Он написал первые словацкие учебники по физике и геометрии, составил краткую историю математики и физики, а также более 80 коротких работ в различных областях науки и биологии. Результаты своих научных исследований Зох публиковал в мировых научных журналах. На Всемирной выставке в Париже в 1867 году он представил свое устройство для измерения скорости звука в газах. А на Всемирной выставке в Вене продемонстрировал модель печи для воздушного отопления. Активный литератор, он сосредоточился на создании коротких прозаических произведений пьес, писал критические, биографические и другие работы, составил сборник пьес для молодежи. Его лингвистические работы оказали влияние на развитие словацкого языка. В общем, Иван Бронислав Зох был очень разносторонним человеком. 25 июня 1741 года в Братиславе в доме святого Мартина была коронована Мария Терезия из рода Габсбургов. Она была третьей и последней женщиной в истории, взошедшей на венгерский престол. Ее полный титул – Мария Терезия, императрица Священной Римской империи, королева Венгрии, Богемии, Хорватии и Словонии, эрцгерцогиня Австрийская, герцогиня Пармская и Пьяченская и Великая герцогиня Тосканская. И все это в одной особе. Мария Терезия проводила экономические и образовательные реформы, поддерживала развитие торговли и сельского хозяйства, а также реорганизовала армию. Самыми известными из ее детей были Мария Антуанетта, королева Франции, Иосиф II Габсбург-Лотарингский, император Священной Римской империи, немецкой нации, и Леопольд II, унаследовавший трон после бездетного брата. Помимо немецкого, императрица свободно говорила на итальянском, французском, а также на испанском и латинском. 26 июня день рождения отпраздновал словацкий мотогонщик Штефан Свитко. Он родился в 1982 году. На ралли «Дакар» 2016 года, благодаря стабильным результатам и одному выигранному этапу гонки, он, наконец, занял второе место после пятых мест в 2012 и 2015 годах, что позволило ему войти в элиту «Дакара». 27 июня Национальное собрание приняло закон о создании университета в Братиславе, который был назван в честь Яна Амоса Каменского. Так что это старейший и на данный момент крупнейший университет Словакии. Это был первый университет Словакии, предлагавший высшее образование на словацком языке. С момента своего основания он занимает ведущее место в словацкой системе высшего образования. – Университет Каменского имеет 13 факультетов и более 20 педагогических, научных и других рабочих мест и специализированных учреждений.
Ежегодно на первый курс принимается почти 8 тысяч новых студентов, которые могут выбрать из почти 800 учебных программ. Университет Каменского также является крупным научным учреждением. В нем обучается около 1800 докторантов. Число иностранных студентов из 88 стран, обучающихся на очной и заочной формы, составляет почти 3000 человек. Мы вспомнили только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод поговорить на этой неделе.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». С вами в эфире Алена Ганева.
1: Из нашего архива. Из архива русской редакции, редакции и навещания Словацкого радио.
0: В предыдущем сюжете мы вспомнили коронации Марию Терезию. Поэтому в рубрику «Из архива РСИ» мы решили включить сюжет, который вышел в эфир 18 февраля 2017 года о жизни словацкого дворянства. После несчастной битвы при Магаче в 1526 году, когда Османская империя нанесла сокрушительное поражение объединенному венгро-чешско-хорватскому войску, наша страна стала военной территорией, по которой туда-сюда проходили различные войска. Напомним, что вплоть до начала XX века Словакия входила в состав Угорска, Старой Венгрии, в свою очередь в составной части Австро-Венгерской империи. Шляхтичи, как правило, в средние века и в начале так называемого «нового времени» были военными. Это было их основное занятие. Но и в те политически тяжелые времена люди жили своей частной жизнью. В мирные годы или там, где не велись боевые действия, возводились замки – ренессансные, позже барочные, приходившие на смену неуютным холодным градам. Дворяне открывали школы, создавали библиотеки, издавали книги. Вообще, мы узнаем о жизни дворянства преимущественно из книг и кинофильмов, и поэтому зачастую создается впечатление, что эта самая жизнь была насыщена сплошными развлечениями, балами, богатыми пиршествами. Так ли это было на самом деле? Лучше всего на этот вопрос нам ответит историк Словацкой академии наук Тюнде Ленделова, специалист по новой истории, автор книги «Жизнь на дворянском дворе».
2: Конечно, нет, потому что шляхта в те времена, которые я описываю, в 16-17 веках, была элитной составляющей венгерского общества, то есть выполняла все те функции, которые в наши дни выполняет правительство, различные политические и общественные органы власти. Это был высший класс общества. Из этого следовало множество важных обязанностей, и только после их выполнения могло найтись время для развлечений. Определенно нельзя утверждать, что шляхта ничего не делала. Если говорить современным языком, то именно дворяне занимали, как сейчас скажем, менеджерские посты.
0: Но это, как можно предположить, мужчины. Женщинам и в дворянском обществе отводилась иная роль.
2: У женщин в те времена основной была роль матери. Они также выполняли представительскую функцию, так как представляли своих мужей или дворянские роды. Они не работали, как их мужья, то есть не были трудоустроены. Если считать, что работой их мужей было посещение законодательных собраний, они занимались политикой или воевали на полях сражений с турками. Женщины должны были заботиться о домашнем хозяйстве. В той венгерской системе, когда жизнь вращалась вокруг панских домов, этой женщине, супруге дворянина, приходилось заниматься не только своей собственной семьей или персоналом в своем хозяйстве, но и заботиться о населении окрестных деревень и городов, входящих в состав большого дворянского хозяйства. Дворянка была душой ежедневной жизни всего поместья. Она занималась и лечением подданных.
0: Именно повседневная жизнь дворянского хозяйства интересна нам прежде всего, поскольку знаем мы о ней не так уж и много. Как одевались, что ели, как лечились. Но историки не в счет. В книге Тюнде Ленделовой можно найти всю эту информацию, даже по каким рецептам готовили. Только некоторые из них не просто применить сегодня. Если учесть, что в качестве ингредиентов могли использовать, например, телячью голову или мясо ворон. А как несколько веков назад соблюдалась личная гигиена? Ведь таких возможностей, как сейчас, не было.
2: Я думаю, что гигиена – это очень личное дело. У каждого человека, даже сегодня, представления об этом разные. Естественно, это было проявлением определенного общественного бонтона. Шляхтич не мог ходить грязным или быть неухоженным. Не можем, само собой, ожидать от человека в тот период времени, чтобы он ежедневно принимал душ. Не было даже таких возможностей. Воду надо было принести откуда-то со двора, потом нагреть. Ведь водопровода еще не было. Так что умывание было более сложным процессом. Не так, как сегодня. Достаточно повернуть ручку крана. Но определенный уровень гигиены тщательно поддерживался.
3: Были такие неписанные законы, что...
2: Существовали неписанные законы. Волосы мыли раз в неделю или в месяц. Обязательно периодически мыли ноги. К праздникам тело всегда должно было пройти процессом очистки. Каждый прием пищи начинался тем, что слуги приносили небольшие емкости с водой, часто розовой, с лепестками роз или других цветов, чтобы каждый гость мог ополоснуть руки перед едой. Также имел место уход за зубами. Все это было и в те времена, но, конечно, не в такой мере и не в такой степени, как сейчас.
0: Нельзя не упомянуть, что именно в те времена на территории Словакии зарождается курортное дело. Появляются первые курорты или купели. Некоторые из них существуют по сей день.
2: Купели были известны у нас с древних времен. Их найдем уже в старых античных культурах. Так что и в наших средневековых городах работали купели или бани, которые организовывали как раз для того, чтобы жители могли мыться. Там же стригли волосы, брили, проводили различные лечебные процедуры. Например, делали кровопускание, ставили банки, обрабатывали небольшие раны. В 16-17 веках в дворянских домах уже существовали ванные, отдельные комнаты для осуществления гигиены. Там была ванна, в которую слугам приходилось носить горячую воду. В списках приданого или в завещаниях находим большое количество полотенец. В кладовых можно было видеть емкости для умывания, вроде современных тазов, кувшинов для воды. В корреспонденции перечних товаров для покупок мы часто обнаруживаем информацию о покупке мыла и даже дорогих парфюмированных, которые привозили из Стамбула, Венеции или Вены. Так что действительно можно говорить о том, что гигиена была развита.
0: Возвращаясь к приему пищи, каждый из которых начинался омовением рук, как выглядел сам процесс потребления пищи за столом в дворянских домах и не только 4-5 веков тому назад. Я впервые узнала, что в старовенгерском обществе принято было есть из больших мисок и руками.
2: Да, изначально в Средневековье не было даже тарелок. Еда подавалась на стол в большой миске или котелке. Из них брали руками куски мяса, поскольку пища была преимущественно мясной. Мясо клали на ломоть хлеба и так ели. На смену этому варварскому способу, особенно в высших слоях общества, в период Возрождения, во времена правления короля Матея Корвина, приходит новая культура питания. Начинают использовать столовые приборы. Как правило, каждый носил с собой нож и ложку. Затем входит в моду и вилка, как неотъемлемая часть столового прибора, которая до того использовалась для сервировки блюд, накладывания еды из общих мисок. Так что с 15-16 веков у нас уже существовал столовый комплект из ложки, вилки и ножа. Еда клалась уже не на хлеб или специальную разделочную доску, а подавалась на тарелках. Тарелки были преимущественно деревянные или оловянные. Но во времена больших торжеств на столы ставили серебряные тарелки. Позднее в моду входит фарфор. С 17 века сохранилось много великолепной посуды в стиле майолика, которую использовали в дворянских домах. Стол обязательно накрывался. Первоначально ковром, как правило, турецким. На него клали скатерть из очень качественного материала с богатой вышивкой. На скатерть каждому гостю клали различные салфетки или платки, чтобы можно было вытирать губы. Так что наша культура оформления стола восходит своими корнями к XVI веку.
0: Интересно и то, что угорская или старовенгерская кухня славилась своими соусами.
2: Действительно, в угорских хозяйствах потреблялось большое количество мяса разных видов и готовили его со всевозможными соусами, чтобы еда была разнообразной. Мясо жарили, варили, и то, и другое вместе. Разный вкус достигался именно с помощью соусов. В них добавлялось большое количество самых разных приправ, которые придавали мясу тот или иной вкус и цвет.
0: Перейдем от пищи телесной к пище духовной. По прочтении книги Тюнделинделовой о жизни в дворянских домах у меня сложилось впечатление, что воспитание детей носило очень строгий характер.
2: Да, методы воспитания были довольно жесткими. Надо понимать одну вещь, что и те времена были более жесткими с нашей современной точки зрения. Только не надо полагать, что с детьми обращались жестоко. Каждого ребенка воспитывали так, чтобы он испытывал почтение к родителям и вообще к старшим родственникам. Это было знаком хороших манер. Дети осознавали свое место в доме, им нельзя было мешать взрослым. А второй момент – у родителей было исключительное право распоряжаться жизнью своих детей, включая выбор партнеров в супружестве – жен или мужей. Детей с малых лет воспитывали в уважении к авторитету родителей. Конечно, в корреспонденции находим упоминание о том, что и тогда дети капризничали, порой не хотели слушаться, что всегда имело определенные последствия в виде наказаний. Взрослых детей, которые отказывались подчиняться воле родителей, могли лишить наследства. Так что действительно воспитание было более строгим по нашим меркам. Практиковались и физические наказания, но до определенной меры. Нельзя сказать, что родители не любили своих детей. Напротив, они очень заботились о детях, об их будущем, но слушаться было необходимо.
0: В рамках одного разговора сложно рассказать обо всех сторонах жизни дворянства. Мы остановились только на некоторых, менее известных широкому кругу людей. –

0: Ну вот и все на сегодня. На этой замечательной музыкальной ноте мы заканчиваем нашу передачу. Дорогие друзья, последние полчаса в эфире Международного радио Словакии. С вами были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания, желаем хорошо провести оставшиеся выходные и до новых встреч. Услышимся!
1: Так как каждое рано молимся пред зеркалом, жилетко в пакелите шермуем целко храбро.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Мы рады, что и в выходной день вы нашли время для Международного радио Словакии. Летом в нашей стране каждые выходные проходит множество фестивалей. В эти дни Хельпа принимает Гарурунские дни музыки и танца, где, как говорят организаторы, поют везде и все. Концепция юбилейного 60-го фестиваля основана на трех ключевых словах – традиция, геометрия, современность. Это сочетание исторического кода и современного дизайна. В Попраде в воскресенье состоится фестиваль «Здравствуй, лето», главной звездой которого станет певец Миро Ярош. В Татранской Ломнице в эти дни есть возможность полюбоваться на выступления наездников на соревнованиях по паркуру. Это уже традиционный мемориал братьев Борнамиш. А в Жиаре над Гроном проходит чемпионат Словакии в лазании по деревьям, причем сразу в 5 дисциплинах. Да, и такое бывает. А теперь коротко содержание нашей сегодняшней программы. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем, к столетию Словацкого радио, мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива о жизни словацкого дворянства. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией, с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 22 июня 1949 года родился Ярослав Филипп. Музыкант, композитор, юморист, драматург и актер. Его имя в первую очередь ассоциируется с музыкой, которая составляла большую часть его творчества. Хотя помимо аудиозаписей от нее сохранилось мало ощутимых следов. Поскольку большинство своих композиций он сочинял непосредственно за фортепиано без использования нотной записи. С юмористами Сатинским и Ласицей он записал в 80-е и 90-е годы легендарные альбомы «Было нас 11», «Соревнуясь с ветром», «Перелетные птицы». Благодаря активному участию Яра Филиппа родились несколько альбомов Рихарда Мюллера. Некоторые из вошедших туда песен популярны по сей день, например «Любовь под дождем» или «Сигаретка в две затяжки».

Ярослав Филипп также был известен как ярый поклонник и популяризатор новых технологий, особенно мобильных телефонов и интернета. Он пользовался интернетом через модем с начала второй половины 90-х годов, когда его распространение в Словакии было очень низким. Он является автором первой драмы из электронных сообщений. Вместе с Робертом Диде в январе 1997 года он основал первый словацкий интернет-журнал «Сетевка». Филипп также был заядлым игроком компьютерной игры и с 1994 года публиковал статьи и обзоры компьютерных игр в журнале «Рики». Его регулярные колонки «Гороскопы» и «Привет, маньяки» были весьма популярны. Он умер за своим компьютером утром 11 июля 2000 года от обширного инфаркта, который стал следствием нездорового образа жизни и веры в альтернативные методы лечения. 23 июня 2017 года был запущен спутник «Эскакьюбе» – первый словацкий космический спутник. Это был небольшой так называемый наноспутник весом 1056 граммов с размерами 10 на 10 на 10 сантиметров. Спутник разрабатывался Словацкой организацией по космической деятельности с 2011 года. На околоземную орбиту его вынесла индийская ракета с космодрома Шри-Харикота. При входе в атмосферу он разрушился 12 ноября 2023 года. 24 июня 1843 года в семье евангелического пастора Цтибора Зоха, одного из самых известных сотрудников Штура, родился Иван Бронислав Зох, один из ведущих словацких ученых и педагогов второй половины XIX – начала XX веков, эрудит и энциклопедист. Он также занимался физикой, математикой, химией, метеорологией, геологией, ботаникой, зоологией и другими научными дисциплинами. Является автором более 270 научных статей и исследований. Он написал первые словацкие учебники по физике и геометрии, составил краткую историю математики и физики, а также более 80 коротких работ в различных областях науки и биологии. Результаты своих научных исследований Зох публиковал в мировых научных журналах. На Всемирной выставке в Париже в 1867 году он представил свое устройство для измерения скорости звука в газах. А на Всемирной выставке в Вене продемонстрировал модель печи для воздушного отопления. Активный литератор, он сосредоточился на создании коротких прозаических произведений пьес, писал критические, биографические и другие работы, составил сборник пьес для молодежи. Его лингвистические работы оказали влияние на развитие словацкого языка. В общем, Иван Бронислав Зох был очень разносторонним человеком. 25 июня 1741 года в Братиславе в доме святого Мартина была коронована Мария Терезия из рода Габсбургов. Она была третьей и последней женщиной в истории, взошедшей на венгерский престол. Ее полный титул – Мария Терезия, императрица Священной Римской империи, королева Венгрии, Богемии, Хорватии и Словонии, эрцгерцогиня Австрийская, герцогиня Пармская и Пьяченская и Великая герцогиня Тосканская. И все это в одной особе. Мария Терезия проводила экономические и образовательные реформы, поддерживала развитие торговли и сельского хозяйства, а также реорганизовала армию. Самыми известными из ее детей были Мария Антуанетта, королева Франции, Иосиф II Габсбург-Лотарингский, император Священной Римской империи, немецкой нации, и Леопольд II, унаследовавший трон после бездетного брата. Помимо немецкого, императрица свободно говорила на итальянском, французском, а также на испанском и латыни. 26 июня день рождения отпраздновал словацкий мотогонщик Штефан Свитко. Он родился в 1982 году. На ралли «Дакар» 2016 года, благодаря стабильным результатам и одному выигранному этапу гонки, он, наконец, занял второе место после пятых мест в 2012 и 2015 годах, что позволило ему войти в элиту «Дакара». 27 июня Национальное собрание приняло закон о создании университета в Братиславе, который был назван в честь Яна Амоса Каменского. Так что это старейший и на данный момент крупнейший университет Словакии. Это был первый университет Словакии, предлагавший высшее образование на словацком языке. С момента своего основания он занимает ведущее место в словацкой системе высшего образования. Университет Каменского имеет 13 факультетов и более 20 педагогических, научных и других рабочих мест и специализированных учреждений.
Ежегодно на первый курс принимается почти 8 тысяч новых студентов, которые могут выбрать из почти 8 сотен учебных программ. Университет Каменского также является крупным научным учреждением. В нем обучается около 1800 докторантов. Число иностранных студентов из 88 стран, обучающихся на очной и заочной формы, составляет почти 3000 человек. Мы вспомнили только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод поговорить на этой неделе.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». С вами в эфире Алена Ганева.
1: Из нашего архива. Из архива русской редакции, редакции и навещания Словацкого радио.
0: В предыдущем сюжете мы вспомнили коронации Марию Терезию. Поэтому в рубрику «Из архива РСИ» мы решили включить сюжет, который вышел в эфир 18 февраля 2017 года о жизни словацкого дворянства. После несчастной битвы при Магаче в 1526 году, когда Османская империя нанесла сокрушительное поражение объединенному венгро-чешско-хорватскому войску, наша страна стала военной территорией, по которой туда-сюда проходили различные войска. Напомним, что вплоть до начала XX века Словакия входила в состав Угорска, Старой Венгрии, в свою очередь составной части Австро-Венгерской империи. Шляхтичи, как правило, в средние века и в начале так называемого «нового времени» были военными. Это было их основное занятие. Но и в те политически тяжелые времена люди жили своей частной жизнью. В мирные годы или там, где не велись боевые действия, возводились замки – ренессансные, позже барочные, приходившие на смену неуютным холодным градам. Дворяне открывали школы, создавали библиотеки, издавали книги. Вообще, мы узнаем о жизни дворянства преимущественно из книг и кинофильмов, и поэтому зачастую создается впечатление, что эта самая жизнь была насыщена сплошными развлечениями, балами, богатыми пиршествами. Так ли это было на самом деле? Лучше всего на этот вопрос нам ответит историк Словацкой академии наук Тюнде Ленделова, специалист по новой истории, автор книги «Жизнь на дворянском дворе».
2: Конечно, нет, потому что шляхта в те времена, которые я описываю, в 16-17 веках, была элитной составляющей венгерского общества, то есть выполняла все те функции, которые в наши дни выполняет правительство, различные политические и общественные органы власти. Это был высший класс общества. Из этого следовало множество важных обязанностей, и только после их выполнения могло найтись время для развлечений. Определенно нельзя утверждать, что шляхта ничего не делала. Если говорить современным языком, то именно дворяне занимали, как сейчас скажем, менеджерские посты.
0: Но это, как можно предположить, мужчины. Женщинам и в дворянском обществе отводилась иная роль.
2: У женщин в те времена основной была роль матери. Они также выполняли представительскую функцию, так как представляли своих мужей или дворянские роды. Они не работали, как их мужья, то есть не были трудоустроены. Если считать, что работой их мужей было посещение законодательных собраний, они занимались политикой или воевали на полях сражений с турками. Женщины должны были заботиться о домашнем хозяйстве. В той венгерской системе, когда жизнь вращалась вокруг панских домов, этой женщине, супруге дворянина, приходилось заниматься не только своей собственной семьей или персоналом в своем хозяйстве, но и заботиться о населении окрестных деревень и городов, входящих в состав большого дворянского хозяйства. Дворянка была душой ежедневной жизни всего поместья. Она занималась и лечением подданных.
0: Именно повседневная жизнь дворянского хозяйства интересна нам прежде всего, поскольку знаем мы о ней не так уж и много. Как одевались, что ели, как лечились. Но историки не в счет. В книге Тюнде Ленделовой можно найти всю эту информацию, даже по каким рецептам готовили. Только некоторые из них не просто применить сегодня. Если учесть, что в качестве ингредиентов могли использовать, например, телячью голову или мясо ворон. А как несколько веков назад соблюдалась личная гигиена? Ведь таких возможностей, как сейчас, не было.
2: Я думаю, что гигиена – это очень личное дело. У каждого человека, даже сегодня, представления об этом разные. Естественно, это было проявлением определенного общественного бонтона. Шляхтич не мог ходить грязным или быть неухоженным. Не можем, само собой, ожидать от человека в тот период времени, чтобы он ежедневно принимал душ. Не было даже таких возможностей. Воду надо было принести откуда-то со двора, потом нагреть. Ведь водопровода еще не было. Так что умывание было более сложным процессом. Не так, как сегодня. Достаточно повернуть ручку крана. Но определенный уровень гигиены тщательно поддерживался.
3: Были такие неписанные законы, что...
2: Существовали неписанные законы. Волосы мыли раз в неделю или в месяц. Обязательно периодически мыли ноги. К праздникам тело всегда должно было пройти процессом очистки. Каждый прием пищи начинался тем, что слуги приносили небольшие емкости с водой, часто розовой, с лепестками роз или других цветов, чтобы каждый гость мог ополоснуть руки перед едой. Также имел место уход за зубами. Все это было и в те времена, но, конечно, не в такой мере и не в такой степени, как сейчас.
0: Нельзя не упомянуть, что именно в те времена на территории Словакии зарождается курортное дело. Появляются первые курорты или купели. Некоторые из них существуют по сей день.
2: Купели были известны у нас с древних времен. Их найдем уже в старых античных культурах. Так что и в наших средневековых городах работали купели или бани, которые организовывали как раз для того, чтобы жители могли мыться. Там же стригли волосы, брили, проводили различные лечебные процедуры. Например, делали кровопускание, ставили банки, обрабатывали небольшие раны. В 16-17 веках в дворянских домах уже существовали ванные, отдельные комнаты для осуществления гигиены. Там была ванна, в которую слугам приходилось носить горячую воду. В списках приданого или в завещаниях находим большое количество полотенец. В кладовых можно было видеть емкости для умывания, вроде современных тазов, кувшинов для воды. В корреспонденции перечних товаров для покупок мы часто обнаруживаем информацию о покупке мыла и даже дорогих парфюмированных, которые привозили из Стамбула, Венеции или Вены. Так что действительно можно говорить о том, что гигиена была развита.
0: Возвращаясь к приему пищи, каждый из которых начинался омовением рук, как выглядел сам процесс потребления пищи за столом в дворянских домах и не только 4-5 веков тому назад. Я впервые узнала, что в старовенгерском обществе принято было есть из больших мисок и руками.
2: Да, изначально в Средневековье не было даже тарелок. Еда подавалась на стол в большой миске или котелке. Из них брали руками куски мяса, поскольку пища была преимущественно мясной. Мясо клали на ломоть хлеба и так ели. На смену этому варварскому способу, особенно в высших слоях общества, в период Возрождения, во времена правления короля Матея Корвина, приходит новая культура питания. Начинают использовать столовые приборы. Как правило, каждый носил с собой нож и ложку. Затем входит в моду и вилка, как неотъемлемая часть столового прибора, которая до того использовалась для сервировки блюд, накладывания еды из общих мисок. Так что с 15-16 веков у нас уже существовал столовый комплект из ложки, вилки и ножа. Еда клалась уже не на хлеб или специальную разделочную доску, а подавалась на тарелках. Тарелки были преимущественно деревянные или оловянные. Но во времена больших торжеств на столы ставили серебряные тарелки. Позднее в моду входит фарфор. С 17 века сохранилось много великолепной посуды в стиле майолика, которую использовали в дворянских домах. Стол обязательно накрывался. Первоначально ковром, как правило, турецким. На него клали скатерть из очень качественного материала с богатой вышивкой. На скатерть каждому гостю клали различные салфетки или платки, чтобы можно было вытирать губы. Так что наша культура оформления стола восходит своими корнями к XVI веку.
0: Интересно и то, что угорская или старовенгерская кухня славилась своими соусами.
2: Действительно, в угорских хозяйствах потреблялось большое количество мяса разных видов и готовили его со всевозможными соусами, чтобы еда была разнообразной. Мясо жарили, варили, и то, и другое вместе. Разный вкус достигался именно с помощью соусов. В них добавлялось большое количество самых разных приправ, которые придавали мясу тот или иной вкус и цвет.
0: Перейдем от пищи телесной к пище духовной. По прочтении книги Тюнделинделовой о жизни в дворянских домах у меня сложилось впечатление, что воспитание детей носило очень строгий характер.
2: Да, методы воспитания были довольно жесткими. Надо понимать одну вещь, что и те времена были более жесткими с нашей современной точки зрения. Только не надо полагать, что с детьми обращались жестоко. Каждого ребенка воспитывали так, чтобы он испытывал почтение к родителям и вообще к старшим родственникам. Это было знаком хороших манер. Дети осознавали свое место в доме, им нельзя было мешать взрослым. А второй момент – у родителей было исключительное право распоряжаться жизнью своих детей, включая выбор партнеров в супружестве – жен или мужей. Детей с малых лет воспитывали в уважении к авторитету родителей. Конечно, в корреспонденции находим упоминание о том, что и тогда дети капризничали, порой не хотели слушаться, что всегда имело определенные последствия в виде наказаний. Взрослых детей, которые отказывались подчиняться воле родителей, могли лишить наследства. Так что действительно воспитание было более строгим по нашим меркам. Практиковались и физические наказания, но до определенной меры. Нельзя сказать, что родители не любили своих детей. Напротив, они очень заботились о детях, об их будущем, но слушаться было необходимо.
0: В рамках одного разговора сложно рассказать обо всех сторонах жизни дворянства. Мы остановились только на некоторых, менее известных широкому кругу людей. –

0: Ну вот и все на сегодня. На этой замечательной музыкальной ноте мы заканчиваем нашу передачу. Дорогие друзья, последние полчаса в эфире Международного радио Словакии. С вами были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания, желаем хорошо провести оставшиеся выходные и до новых встреч. Услышимся!
1: Tak ako každé ráno molím sa pred zrkadlom, žiletkou v bakelite šermujem celkom hrabro.

0: события сегодня.
1: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущая выпуска Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Мы рады, что и в выходной день вы нашли время для Международного радио Словакии. Летом в нашей стране каждые выходные проходят множество фестивалей. В эти дни Хельпа принимает Гарурунские дни музыки и танца, где, как говорят организаторы, поют везде и все. Концепция юбилейного 60-го фестиваля основана на трех ключевых словах – традиция, геометрия, современность. Это сочетание исторического кода и современного дизайна. В Попраде в воскресенье состоится фестиваль «Здравствуй, лето», главной звездой которого станет певец Миро Ярош. В Татранско-Ломнице в эти дни есть возможность полюбоваться на выступления наездников на соревнованиях по паркуру. Это уже традиционный мемориал братьев Борнамиш. А в Жере над Гроном проходит чемпионат Словакии в лазании по деревьям, причем сразу в 5 дисциплинах. Да, и такое бывает. А теперь коротко содержание нашей сегодняшней программы. В начале в рубрике «Исторический календарь» мы вспомним некоторые даты и события, которые оставили свой след в истории Словакии. Затем к столетию Словацкого радио мы предложим вашему вниманию сюжет из нашего архива о жизни словацкого дворянства. Дорогие друзья, мы рады, что ближайшие минуты вы решили провести с нашей радиостанцией, с Radio Slovakia International. Приятного вам прослушивания!
2: Даты, события, люди.
1: 22 июня 1949 года родился Ярослав Филипп. Музыкант, композитор, юморист, драматург и актер. Его имя в первую очередь ассоциируется с музыкой, которая составляла большую часть его творчества. Хотя помимо аудиозаписей от нее сохранилось мало ощутимых следов. Поскольку большинство своих композиций он сочинял непосредственно за фортепиано без использования нотной записи. С юмористами Сатинским и Ласицей он записал в 80-е и 90-е годы легендарные альбомы «Было нас 11», «Соревнуясь с ветром», «Перелетные птицы». Благодаря активному участию Яра Филиппа родились несколько альбомов Рихарда Мюллера. Некоторые из вошедших туда песен популярны по сей день, например «Любовь под дождем» или «Сигаретка в две затяжки».

Ярослав Филипп также был известен как ярый поклонник и популяризатор новых технологий, особенно мобильных телефонов и интернета. Он пользовался интернетом через модем с начала второй половины 90-х годов, когда его распространение в Словакии было очень низким. Он является автором первой драмы из электронных сообщений. Вместе с Робертом Дидой в январе 1997 года он основал первый словацкий интернет-журнал «Сетевка». Филипп также был заядлым игроком в компьютерные игры и с 1994 года публиковал статьи и обзоры компьютерных игр в журнале «Рики». Его регулярные колонки «Гороскопы» и «Привет, маньяки» были весьма популярны. Он умер за своим компьютером утром 11 июля 2000 года от обширного инфаркта, который стал следствием нездорового образа жизни и веры в альтернативные методы лечения. 23 июня 2017 года был запущен спутник «Эскакьюбе» – первый словацкий космический спутник. Это был небольшой так называемый наноспутник весом 1056 граммов с размерами 10 на 10 на 10 сантиметров. Спутник разрабатывался Словацкой организацией по космической деятельности с 2011 года. На околоземную орбиту его вынесла индийская ракета с космодрома Шри-Харикота. При входе в атмосферу он разрушился 12 ноября 2023 года. 24 июня 1843 года в семье евангелического пастора Цтибора Зоха, одного из самых известных сотрудников Штура, родился Иван Бронислав Зох, один из ведущих словацких ученых и педагогов второй половины XIX и начала XX веков, эрудит и энциклопедист. Он также занимался физикой, математикой, химией, метеорологией, геологией, ботаникой, зоологией и другими научными дисциплинами. Является автором более 270 научных статей и исследований. Он написал первые словацкие учебники по физике и геометрии, составил краткую историю математики и физики, а также более 80 коротких работ в различных областях науки и биологии. Результаты своих научных исследований Зох публиковал в мировых научных журналах. На Всемирной выставке в Париже в 1867 году он представил свое устройство для измерения скорости звука в газах. А на Всемирной выставке в Вене продемонстрировал модель печи для воздушного отопления. Активный литератор, он сосредоточился на создании коротких прозаических произведений пьес, писал критические, биографические и другие работы, составил сборник пьес для молодежи. Его лингвистические работы оказали влияние на развитие словацкого языка. В общем, Иван Бронислав Зох был очень разносторонним человеком. 25 июня 1741 года в Братиславе в доме святого Мартина была коронована Мария Терезия из рода Габсбургов. Она была третьей и последней женщиной в истории, взошедшей на венгерский престол. Ее полный титул – Мария Терезия, императрица Священной Римской империи, королева Венгрии, Богемии, Хорватии и Славонии, эрцгерцогиня Австрийская, герцогиня Пармская и Пьяченская и Великая герцогиня Тосканская. И все это в одной особе. Мария Терезия проводила экономические и образовательные реформы, поддерживала развитие торговли и сельского хозяйства, а также реорганизовала армию. Самыми известными из ее детей были Мария Антуанетта, королева Франции, Иосиф II Габсбург-Лотарингский, император Священной Римской империи, немецкой нации, и Леопольд II, унаследовавший трон после бездетного брата. Помимо немецкого, императрица свободно говорила на итальянском, французском, а также на испанском и латыни. 26 июня день рождения отпраздновал словацкий мотогонщик Штефан Свитко. Он родился в 1982 году. На ралли «Дакар» 2016 года, благодаря стабильным результатам и одному выигранному этапу гонки, он, наконец, занял второе место после пятых мест в 2012 и 2015 годах, что позволило ему войти в элиту «Дакара». 27 июня Национальное собрание приняло закон о создании университета в Братиславе, который был назван в честь Яна Амоса Каменского. Так что это старейший и на данный момент крупнейший университет Словакии. Это был первый университет Словакии, предлагавший высшее образование на словацком языке. С момента своего основания он занимает ведущее место в словацкой системе высшего образования. – Университет Каменского имеет 13 факультетов и более 20 педагогических, научных и других рабочих мест и специализированных учреждений.
Ежегодно на первый курс принимается почти 8 тысяч новых студентов, которые могут выбрать из почти 800 учебных программ. Университет Каменского также является крупным научным учреждением. В нем обучается около 1800 докторантов. Число иностранных студентов из 88 стран, обучающихся на очной и заочной формы, составляет почти 3000 человек. Мы вспомнили только некоторые события в истории Словакии, о которых есть повод поговорить на этой неделе.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». С вами в эфире Алена Ганева.
1: Из нашего архива, из архива русской редакции, редакции и навещания Словацкого радио.
0: В предыдущем сюжете мы вспомнили коронации Марию Терезию. Поэтому в рубрику «Из архива РСИ» мы решили включить сюжет, который вышел в эфир 18 февраля 2017 года о жизни словацкого дворянства. После несчастной битвы при Магаче в 1526 году, когда Османская империя нанесла сокрушительное поражение объединенному венгро-чешско-хорватскому войску, наша страна стала военной территорией, по которой туда-сюда проходили различные войска. Напомним, что вплоть до начала 20 века Словакия входила в состав Угорска, Старой Венгрии, в свою очередь в составной части Австро-Венгерской империи. Шляхтичи, как правило, в средние века и в начале так называемого «нового времени» были военными, это было их основное занятие. Но и в те политически тяжелые времена люди жили своей частной жизнью. В мирные годы или там, где не велись боевые действия, возводились замки – ренессансные, позже барочные, приходившие на смену неуютным холодным градам. Дворяне открывали школы, создавали библиотеки, издавали книги. Вообще, мы узнаем о жизни дворянства преимущественно из книг и кинофильмов, и поэтому зачастую создается впечатление, что эта самая жизнь была насыщена сплошными развлечениями, балами, богатыми пиршествами. Так ли это было на самом деле? Лучше всего на этот вопрос нам ответит историк Словацкой академии наук Тюнде Ленделова, специалист по новой истории, автор книги «Жизнь на дворянском дворе».
2: Конечно, нет, потому что шляхта в те времена, которые я описываю, в 16-17 веках, была элитной составляющей венгерского общества, то есть выполняла все те функции, которые в наши дни выполняет правительство, различные политические и общественные органы власти. Это был высший класс общества. Из этого следовало множество важных обязанностей, и только после их выполнения могло найтись время для развлечений. Определенно нельзя утверждать, что шляхта ничего не делала. Если говорить современным языком, то именно дворяне занимали, как сейчас скажем, менеджерские посты.
0: Но это, как можно предположить, мужчины. Женщинам и в дворянском обществе отводилась иная роль.
2: У женщин в те времена основной была роль матери. Они также выполняли представительскую функцию, так как представляли своих мужей или дворянские роды. Они не работали, как их мужья, то есть не были трудоустроены. Если считать, что работой их мужей было посещение законодательных собраний, они занимались политикой или воевали на полях сражений с турками. Женщины должны были заботиться о домашнем хозяйстве. В той венгерской системе, когда жизнь вращалась вокруг панских домов, этой женщине, супруге дворянина, приходилось заниматься не только своей собственной семьей или персоналом в своем хозяйстве, но и заботиться о населении окрестных деревень и городов, входящих в состав большого дворянского хозяйства. Дворянка была душой ежедневной жизни всего поместья. Она занималась и лечением подданных.
0: Именно повседневная жизнь дворянского хозяйства интересна нам прежде всего, поскольку знаем мы о ней не так уж и много. Как одевались, что ели, как лечились. Но историки не в счет. В книге Тюнде Ленделовой можно найти всю эту информацию, даже по каким рецептам готовили. Только некоторые из них не просто применить сегодня. Если учесть, что в качестве ингредиентов могли использовать, например, телячью голову или мясо ворон. А как несколько веков назад соблюдалась личная гигиена? Ведь таких возможностей, как сейчас, не было.
2: Я думаю, что гигиена – это очень личное дело. У каждого человека, даже сегодня, представления об этом разные. Естественно, это было проявлением определенного общественного бонтона. Шляхтич не мог ходить грязным или быть неухоженным. Не можем, само собой, ожидать от человека в тот период времени, чтобы он ежедневно принимал душ. Не было даже таких возможностей. Воду надо было принести откуда-то со двора, потом нагреть. Ведь водопровода еще не было. Так что умывание было более сложным процессом. Не так, как сегодня. Достаточно повернуть ручку крана. Но определенный уровень гигиены тщательно поддерживался.
3: Были такие неписанные законы, что...
2: Существовали неписанные законы. Волосы мыли раз в неделю или в месяц. Обязательно периодически мыли ноги. К праздникам тело всегда должно было пройти процессом очистки. Каждый прием пищи начинался тем, что слуги приносили небольшие емкости с водой, часто розовой, с лепестками роз или других цветов, чтобы каждый гость мог ополоснуть руки перед едой. Также имел место уход за зубами. Все это было и в те времена, но, конечно, не в такой мере и не в такой степени, как сейчас.
0: Нельзя не упомянуть, что именно в те времена на территории Словакии зарождается курортное дело. Появляются первые курорты или купели. Некоторые из них существуют по сей день.
2: Купели были известны у нас с древних времен. Их найдем уже в старых античных культурах. Так что и в наших средневековых городах работали купели или бани, которые организовывали как раз для того, чтобы жители могли мыться. Там же стригли волосы, брили, проводили различные лечебные процедуры. Например, делали кровопускание, ставили банки, обрабатывали небольшие раны. В 16-17 веках в дворянских домах уже существовали ванные, отдельные комнаты для осуществления гигиены. Там была ванна, в которую слугам приходилось носить горячую воду. В списках приданого или в завещаниях находим большое количество полотенец. В кладовых можно было видеть емкости для умывания, вроде современных тазов, кувшинов для воды. В корреспонденции перечних товаров для покупок мы часто обнаруживаем информацию о покупке мыла и даже дорогих парфюмированных, которые привозили из Стамбула, Венеции или Вены. Так что действительно можно говорить о том, что гигиена была развита.
0: Возвращаясь к приему пищи, каждый из которых начинался омовением рук, как выглядел сам процесс потребления пищи за столом в дворянских домах и не только 4-5 веков тому назад. Я впервые узнала, что в старовенгерском обществе принято было есть из больших мисок и руками.
2: Да, изначально в Средневековье не было даже тарелок. Еда подавалась на стол в большой миске или котелке. Из них брали руками куски мяса, поскольку пища была преимущественно мясной. Мясо клали на ломоть хлеба и так ели. На смену этому варварскому способу, особенно в высших слоях общества, в период Возрождения, во времена правления короля Матея Корвина, приходит новая культура питания. Начинают использовать столовые приборы. Как правило, каждый носил с собой нож и ложку. Затем входит в моду и вилка, как неотъемлемая часть столового прибора, которая до того использовалась для сервировки блюд, накладывания еды из общих мисок. Так что с 15-16 веков у нас уже существовал столовый комплект из ложки, вилки и ножа. Еда клалась уже не на хлеб или специальную разделочную доску, а подавалась на тарелках. Тарелки были преимущественно деревянные или оловянные. Но во времена больших торжеств на столы ставили серебряные тарелки. Позднее в моду входит фарфор. С 17 века сохранилось много великолепной посуды в стиле майолика, которую использовали в дворянских домах. Стол обязательно накрывался. Первоначально ковром, как правило, турецким. На него клали скатерть из очень качественного материала с богатой вышивкой. На скатерть каждому гостю клали различные салфетки или платки, чтобы можно было вытирать губы. Так что наша культура оформления стола восходит своими корнями к XVI веку.
0: Интересно и то, что угорская или старовенгерская кухня славилась своими соусами.
2: Действительно, в угорских хозяйствах потреблялось большое количество мяса разных видов и готовили его со всевозможными соусами, чтобы еда была разнообразной. Мясо жарили, варили, и то, и другое вместе. Разный вкус достигался именно с помощью соусов. В них добавлялось большое количество самых разных приправ, которые придавали мясу тот или иной вкус и цвет.
0: Перейдем от пищи телесной к пище духовной. По прочтении книги Тюнделинделовой о жизни в дворянских домах у меня сложилось впечатление, что воспитание детей носило очень строгий характер.
2: Да, методы воспитания были довольно жесткими. Надо понимать одну вещь, что и те времена были более жесткими с нашей современной точки зрения. Только не надо полагать, что с детьми обращались жестоко. Каждого ребенка воспитывали так, чтобы он испытывал почтение к родителям и вообще к старшим родственникам. Это было знаком хороших манер. Дети осознавали свое место в доме. Им нельзя было мешать взрослым. А второй момент. У родителей было исключительное право распоряжаться жизнью своих детей, включая выбор партнеров в супружестве, жен или мужей. Детей с малых лет воспитывали в уважении к авторитету родителей. Конечно, в корреспонденции находим упоминание о том, что и тогда дети капризничали, порой не хотели слушаться, что всегда имело определенные последствия в виде наказаний. Взрослых детей, которые отказывались подчиняться воле родителей, могли лишить наследства. Так что действительно воспитание было более строгим по нашим меркам. Практиковались и физические наказания, но до определенной меры. Нельзя сказать, что родители не любили своих детей. Напротив, они очень заботились о детях, об их будущем, но слушаться было необходимо.
0: В рамках одного разговора сложно рассказать обо всех сторонах жизни дворянства. Мы остановились только на некоторых, менее известных широкому кругу людей. –

0: Ну вот и все на сегодня. На этой замечательной музыкальной ноте мы заканчиваем нашу передачу. Дорогие друзья, последние полчаса в эфире Международного радио Словакии с вами были Алена Ганева и Абдул Арут. Мы говорим вам до свидания, желаем хорошо провести оставшиеся выходные и до новых встреч. Услышимся!
1: Так как каждое рано молимся пред зеркалом, жилетко в бакелите шермуем целко храбро.